чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Девочки смеются.
1: Наше радио.

чего начинается ваше утро. Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
0: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Сделано в России.

0: Наша реклама. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
1: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
2: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Сбер допустил ослабление рубля из-за инфляции и топливного кризиса. Базовый прогноз на конец года составляет 80-85 рублей за доллар, сообщает РБК со ссылкой на зампреда управления финансового директора Сбера Тараса Скворцова. Однако, по его словам, в случае ускорения инфляции и усугубления проблем с топливом, возможен переход в диапазон 85-90 рублей за доллар. Ожидаемый уровень инфляции по итогам года оценивается в 6-6,5%. При этом банкир допустил, что реальный показатель может оказаться выше из-за роста цен на бензин. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. На фоне проблем с топливом спрос на установку газобаллонного оборудования за последние два месяца вырос на треть. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на Национальную газомоторную ассоциацию. По сравнению с мартом-апрелем рост составил 35%. Очереди в официальные сервисы с полной сертификацией растянулись на несколько месяцев, а стоимость переоборудования составляет 50-80 тысяч рублей, без учета оформления документов в ГАИ. На начало года в России насчитывалось около 2 миллионов автомобилей на газовом топливе. Это около 3,5% от общего числа машин. Над Ленинградской областью сбиты 7 БПЛА. В регионе объявлена беспилотная опасность. Власти сообщали о возможном понижении скорости мобильного интернета. Рособорнадзор не зафиксировал утечек заданий ЕГЭ в основной период. Попыток опубликовать задания в сети до начала экзамена не было, сообщает ведомство. Основной период ЕГЭ проходит с 1 июня по 9 июля, включая резервные дни. На участие в экзаменах зарегистрировались почти 750 тысяч человек, передает РИА Новости. Российским руферам, которые забрались на шпиль небоскреба в Нью-Йорке, предъявлено 8 обвинений, передает ABC News. В числе хранение орудий взлома, нарушение общественного порядка и проникновение на частную территорию. Ангелина Николао и Иван Биркус забрались на шпиль 102-этажного Empire State Building, где развернули баннер с надписью «Когда сила любви становится сильнее жажды власти, в мире наступает мир». В соцсетях они также опубликовали фотографию обручального кольца на фоне Нью-Йорка. Полиция задержала руферов, пара родилась в Москве, последние несколько лет они живут в США. Канада впервые примет участие в конкурсе песни Евровидения в 2027 году. Как сообщает BBC, это первая новая страна, присоединившаяся к программе после Австралии в 2015 году. В конце июня государственная телерадиокомпания Канады CBS Radio Canada стала полноправным членом Европейского вещательного союза. Добавлю, Канада далеко не первая неевропейская страна, присоединившаяся к конкурсу. Израиль и Австралия регулярно участвуют в нем, а Марокко принимала участие в 1980 году. Популярный телеграм-канал Radio.com NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Выбирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер FS-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7 часов и 6 минут в столице. Сегодня 2 июля. Сегодня четверг. Значит, продолжают выбывать африканские команды, но мы возьмем количество. Кто вчера не поставил на Сенегал, ну, просто это было понятно, потому что энергия ставок теряется. Что касается оставшихся, их 4. Остались Алжир, Египет, Гана, Кабо-Верде. Это все африканские страны, я сейчас тебе перечисляю. Вот, ты вчера смотрел Бельгия?
3: Я просто знаешь, я смотрел только первый тайм и заснул.
2: Не понимая футбольную фортуну. Зачем протаскивать такие команды, как Бельгия? Они все уже показали и на этом чемпионате, и на прошлом, на позапрошлом. Сколько я смотрю на сборную Бельгии, они всегда пророчат, Кубок мира. Всегда, типа, они вот-вот-вот-вот, и вот на этом вот-вот они так и остались. А Сенегал и другие африканские страны мы еще там не видели.
3: Я согласен, Александр. Я вчера и за Конго болел, и за Сенегал болел.
2: Конго это одна из моих самых любимых команд. ДР Конго, да.
3: Ну, как дела?
2: Вчера мне позвонили, вы знаете, и сказали, что можете забирать Александр свой велосипед.
3: О, надо объяснить для тех, кто не в курсе. Саша купил 7 месяцев назад велосипед, качественный, хороший, дорогой, и он у него сломался. И вот его ремонтировали, и вчера разрешили забрать. Вот лучше про другое скажи.
2: А что мне
3: про сказать? Расходники.
2: Ну, мне нужно заплатить 1500 рублей. Я, может быть, лоханулся, конечно. Мне сказали...
3: Не важно, что нужно заплатить, что стерлись колодки, да? На велосипеде.
2: Саша на нем неделю
3: катался.
2: Я проехал просто... 160 километров. Вот, я не знаю, может быть, для велосипеда это...
3: Я тоже не знаю, может быть, для велосипеда...
2: Помнишь обычные тормоза, которые назад, и еще были тормоза, как они называются, ободные, на обод такие две резинки падали на переднее колесо.
3: Не, просто если так быстро заканчиваются...
2: Замолчи. Я прошу тебя, не надо, господи. Я себе уже наметил маршрут.
3: А как ты посчитал, что ты 160 километров за неделю проехал? На часах?
2: У меня есть велосипедная тренировка. На часах. Я ставлю ее. Потом я ставлю, у меня этот навигатор прокладывает веломаршрут. И вот такой. И он мне считает, что допустим, в июне я проехал за неделю 161 километр.
3: Ну, это много, мне кажется, для велосипеда.
2: Ну вот я теперь понимаю, что да, наверное.
3: Тогда вопросов нет, что у тебя там, Саша, расходники. Я просто пытаюсь вспомнить, были ли у нас расходники в детстве на моей Десне, но...
2: Да не было там ничего.
3: Не было там ничего, да.
2: Как вот в 10 лет мне купили велосипед, так я с ним в 18 только и расстался.
3: И мы тоже достаточно много катались, и я уж не знаю, сколько там километров.
2: Отец, я помню, смазал мне что-то педали там с солидолом.
3: Цепь могла соскочить.
2: Да, да? У меня такого не было ни разу. И колеса, конечно, прокалывали. Восьмерку можно было получить. Я не знаю, на современных вот этих велосипедах можно получить восьмерку.
3: Слушай, я чувствую, что на них все можно получить. Они без восьмерки.
2: Да, это вообще тихий ужас.
3: Очень хрупкие. Так, дорогие друзья, мы с Сашей вдвоем до конца недели. Ян в отпуске, в понедельник уже выйдет. Приедет со своей дачи. Уверен, расскажет нам много интересных, увлекательных историй. Ян. Да. Я говорю, что мы вдвоем до конца недели, еще сегодня и завтра. И не забывай, что завтра у нас еще чертова дюжина с тобой.
2: Завтра.
3: Да. Видишь, сколько работы. Поэтому давайте потихонечку, никуда не торопимся. Рассказывайте, как у вас дела?
2: Лето такое, друзья.
3: Мы начинаем.
2: Никуда не торопимся. До 32 градусов сегодня синоптики обещают.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня у нас 2 июля.
3: 7.21 в Москве. Обещают сегодня до 30 градусов
2: 32,
3: давай в столичном
2: так.
3: регионе. Ну, хорошо, будет жарко. Я тут смотрю в календарь, сегодня Международный день собак. Я тебя и себя тоже поздравляю. И, конечно же, поздравляем всех наших слушателей, владельцев собак. И я тут за эфиром говорю: Саша, сегодня Международный день собак, давай поговорим о собаках. Давай поговорим о собаках. И рассказывает мне историю, от которой, ну,
2: короче, вчера мне...
3: Я был удивлен, давайте так эфирным языком скажем.
2: А жена там сказала какого-то числа в августе, я сейчас не помню, она говорит: ничего не планируй, потому что мы идем на свадьбу. Я говорю: началось. Я говорю: не хочу я на свадьбу. Вот. Она говорит: это необычная свадьба, женится друг нашего капитана.
3: Капитан — это
2: наша собака.
3: Наша собака.

0: детства, и там есть очень интересные...
1: Дружные, кстати, надо сказать.
0: Да, и очень интересные есть, как они, аккаунты, которые ведут от лица своих
1: вот, питомцев.
0: Питомцев. Их родители, да, и пишут...
1: Да, там, владельцами их называть.
0: Ну, нет, они все-таки их родители.
1: А, родители.
0: Вот, и они пишут, значит, ну, это там типа с ошибками. То есть я собака, я пишу вот...
1: А, собака отличница не может быть?
0: Я задавался этим вопросом.
1: Саша, что за дискриминация? Ну, друзья, вы поняли, да? Если вы такой человек, если в вашем окружении есть такие люди, которые очень сильно любят своих животных и балуют их, возможно, что-то интересное придумывают. Раньше казалось, что покупать одежду для собаки – это уже что-то странное. Сейчас сплошь и рядом. Особенно для маленьких собак. Нужно ему это.
0: Слушай, особенно для тех, у которых нет там подшерстка, зимой прохладно, вот эти тапки.
1: Ну, согласись, что часто это не какая-то практическая история.
0: Модно?
1: Да?
0: Ну, типа мода.
1: Типа мода, да.
0: Наверное, так и есть. Собака абсолютно может обходиться без
1: скажи,
0: одежды.
1: Скажи, что у тебя есть гардероб. Да. И это гардероб, когда я говорю, это не просто набор одежды, а это
0: шкафчик,
1: заказанный в мебельной компании специальный шкаф.
0: Да. Ты достал меня. Я просто прошу меня оставить в покое.
1: Нет, ну мы же сейчас иллюстрируем, да?
0: Да,
1: чтобы люди нам писали и рассказывали.
0: Чтобы эта одежда не лежала там где-то куча и так далее. Потом эти ботинки ты же приносишь, ну куда их положить? У него есть специальный шкафчик, они там грязные, их надо помыть, и потом опять убрать, там высушить и так далее.
1: У него не только ботинки, у него на... И кеды есть, и туфли выходные, парадные выходные, и домашние тапочки.
0: Ну, давай не будем про домашние тапочки. Ничего, ну, собака и собака. А зимой это от этих реагентов. Так что не надо мне тут.
1: Наш.ру, дорогие собачники. Если есть интересные примеры из жизни вашего питомца или ваших питомцев, то расскажите, мы с удовольствием их почитаем.
0: Да, давайте, братья однополчане.
1: Ну и еще раз, конечно, всех собачников поздравляем. Сегодня Международный день собак. Ждем вашей истории.
2: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
5: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
6: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 7:34 столицы. Давайте, 2 июля. Сегодня почитаем ваше сообщение.
7: Международный день собак. Мы тут поздравили, кстати, собачников. И пришло сообщение. В день пограничника поздравляют погранцов. В день матери – матерей. В день собак надо поздравлять самих собак, а не их владельцев. Вообще, никогда не понимал этого гиперсюсюканья с собаками. Вам любой специалист по воспитанию собак скажет, что собаку не надо очеловечивать. А тут иногда такое видишь, что волосы дыбом. Мир сошел с ума.
6: У вас лучше бы волосы дыбом вставали, когда человек идет со спортивной собакой, без поводка и без намордника. Вот лучше бы у вас от этого волосы дыбом вставали, чем вы сейчас вот это пишете. Для чего, непонятно. Это дело каждого человека. Очеловечивает он или нет своего пуделя.
7: Я ветврач. В моей практике люди, которые перебарщивают, это частое явление. Одна владелица привела своего мастифа на операцию в нашу клинику. Очень переживала, что собачке нужно будет остаться в стационаре. И осталось жить в клинике.
6: Да.
7: Начальник не ругался с ней, а мы вообще ничего не могли сделать. Она сидела целыми днями в стационаре, ела в нашей ординаторской, мылась в ванне для груминга, спала в коридоре в зоне ожидания на диване. Это была самая отвратительная неделя за 15 лет моей работы.
6: Ну, вы молодцы. Слушайте, ну да.
7: Доброе утро, ребята. У брата французский бульдог. В начале июня проводится фестиваль подобных пород. Это настоящий парад человеческой шизофрении по авторским костюмам для собак.
6: Вы, наверное, просто не знаете, что такое шизофрения. Я сейчас не хочу вступаться за эти вечеринки, потому что они меня самого удивляют.
7: У меня тоже.
6: Но это... Так можно назвать любого увлекающегося человека. Он рыбака, который покупает себе несчетное количество снастей.
7: У меня тоже брюссельский грифон, как и у Александра. Покупаю одежду без фанатизма, триминг ежемесячно. Из лишнего есть лесенка на кровать, сама не может залезть.
6: Вообще странно, грифоны же прыгучие, и залезть, и спрыгнуть. А вот каждый месяц триминг,
7: как Корги, но стильно. В интернете.
6: Что-что?
7: У Корги видел.
6: Ну, да, они же не прыгают, это же лисы.
7: Когда мы завели своего шпица, жена начала заботиться о нем чересчур сильно. Сгоняла меня с дивана, чтобы сыночек сел. Требовала, чтобы я подвинулся, прижавшись к стенке, когда ложимся спать. И так далее. Когда я сказал, что в нашем свидетельстве о браке изменится...
6: Надо изменить.
7: Надо внести изменения. Пса вписать, а меня вычеркнуть, жена успокоилась.
6: Она успокоилась, подумала, так, действительно, надо вычеркнуть.
7: А как у вас, дорогие друзья, с собаками? Мы понимаем, что тут и кошатники нам пишут, и про других животных, но сегодня мы хотели о собаках поговорить и о собачниках, поэтому, если вы такой, если вам кажется, что вы или ваши близкие перебарщивают...
6: Сошли с ума.
7: Да, или сходят с ума, в кавычках, то напишите, в чем это выражается.
0: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Давайте дочитаем ваше сообщение. Сегодня Международный день собак.
3: У меня алабай и две шиперки. Перебарщиваю тут не я, а они. Как только прихожу домой с работы, то у меня сразу вырастают две маленькие черные тени, которые ходят за мной по пятам. Регулярно о них запинаюсь. Как еще не покалечилось, непонятно. Спят со мной. Я подстраиваюсь под них, чтобы им было удобно лежать. Люблю всех своих хвостатиков.
4: Шиперки прикольные собаки. Мне нравятся. Как только с алабаем спать, я, честно говоря, это же как мужик.
3: У меня
4: полтора.
3: Лабрадор. На улице подобрали щенка девочку. Некоторых удивляет, что у нее в качестве лежанки целый диван и электроподстилка. Живем в сельской местности, и это воспринимается как барские замашки.
4: А что такое электроподстилка?
3: С подогревом, наверное.
4: А, греет.
3: Ну, я не знаю, Саша, это я так предположил.
4: Это что за барские замашки?
3: У нас шицу, 5 лет. Очень его любим. Зовут Оззи, в честь князя тьмы. Спит с нами, естественно. Так я его каждый вечер в постель на руках отношу. Он как младенец для меня до сих пор. Ему нравится. Сын приехал погостить. Говорит, что когда он был маленький, не помнит от меня такой любви. Шутит, конечно.
4: Ну, шицу прикольные собаки, тоже красивые.
3: Я к собакам отношусь нормально, но вот моя знакомая так увлеклась собаками, что не вышла замуж и не родила детей. И как-то странно слышать от нее: собаки мои дети. Возможно, собаками она компенсирует свое одиночество. Всем добра.
4: Вы знаете, звучит как донос. И вот как бы вашего всем добра, кроме вот нее, злая вы.
3: У нас немецкий дог. Много лет занимаемся этой породой. Из перегибов только то, что она спит с нами на диване. Иногда во сне пинается, да и места много занимает. Но мы терпим.
4: А как немецкий дог? Вы, надеюсь, в доме живете? Не в квартире? Это же огромная собака. Просто, я не знаю, наверное, больше, чем алабай. Но немецкий дог — это просто огромный пес.
3: У нас австралийский хиллер. Спит где хочет. Хочет на матрасике, хочет с нами.
4: Не, ну да. Если это ваш сын, то он будет спать где хочет.
3: Эти собаки, походу, знают, что у них сегодня праздник. Собрались в 3 утра в количестве 10 штук и бегали по улице и лаяли. Разбудили всю деревню. Я напомню, сегодня Международный день собак.
4: Да, поздравьте своего пса. Вкусняшку какую-нибудь купите. Пожульте вот так вот.
3: Я в зоомагазине видел пиво для собак. Ой, ну, его же кто-то покупает.
4: Кто-то покупает, да. Но я не покупаю.
3: Вот когда пойдешь на собачью свадьбу, там...
4: Там пить будут взрослые, наверное.
3: Будет собачий фуршет.
4: Я думаю, будет собачий фуршет. Я вообще планирую посвятить вам фото, видеоматериалы прислать.
3: Хорошо, Александр.
4: А ведущий будет?
3: Интересно, что это будет.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
1: Наша реклама.
6: Ищете уютное место для дня рождения?
1: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
1: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
1: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
1: Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Всплеск нефтяных доходов, который случился в экономике России после начала боевых действий в Иране, окончательно сошел на нет. Об этом сообщает Bloomberg. Цена российской нефти Urals опустилась ниже $45 за баррель. С начала июня она подешевела на 40% относительно максимальных значений кризиса в Ормузском проливе в 2.5 раза. В апреле российскую нефть покупали по $115 за баррель. На этом фоне сокращается выручка нефтяных компаний России. По данным агентства, доходы от экспорта сократились на треть по сравнению с маем. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Европарламент пригрозил Албании срывом переговоров по вступлению в Евросоюз из-за проекта изъятия Трампа. Депутат Европарламента Теняки Стрик заявила, что проект застройки охраняемых береговых линий и природных зон для строительства курорта в Албании нарушает экологическую политику ЕС. Проект туристического комплекса стоимостью почти 1,5 миллиарда евро финансируется зятем президента США Джаредом Кушнером. Депутат предупредила, что продвижение курорта создаст проблемы в переговорах о вступлении страны в ЕС, передает Гардиан. Довольно в Албании уже почти месяц продолжаются массовые протесты, получившие название «Фламинго революции». Граждане вышли на улицы для защиты уникальных природных зон, где обитают фламинго, черепахи и протекает дельта одной из самых нетронутых рек Европы. 4 человека погибли в Мексике во время массовых празднований в центре Мехико после победы национальной сборной в матче с Эквадором на чемпионате мира по футболу. Как передает Associated Press, 2 женщины и мужчина в возрасте 48, 44 и 19 лет были обнаружены без сознания в районе монумента «Ангел независимости», где вечером собрались 1000 людей. По данным властей, они скончались от удушья. Позже секретарь по вопросам здравоохранения Мехико сообщил еще об одной жертве. Мэр Мехико заявила, что аварийно-спасательные службы отреагировали незамедлительно после получения сообщения о 3 людях без сознания. Однако к моменту прибытия медиков они уже были мертвы. Более половины работающих россиян до 60 лет планируют продолжить трудовую деятельность после выхода на пенсию. Каждый 6-й респондент твердо намерен не прекращать работу на пенсии, сообщает РБК. Еще 15% будут принимать решения в зависимости от обстоятельств. Столько же готовы перейти на неполный рабочий день. Основные мотивы продолжать работать – желание помогать близким, любовь к своему делу, стремление сохранить независимость в финансах, а также кредитные обязательства и ипотека. В Крыму побит рекорд жары 1938 года. В среду в Симферополе воздух прогрелся до 36 градусов, что на 2 градуса выше рекордного значения, сообщили в гидрометцентре полуострова. Сегодня в Крыму сохранится ясная и аномально жаркая погода с температурой воздуха на 7 градусов выше нормы. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 8 часов и 7 минут в столице. Сегодня 2 июля, сегодня четверг. До 32 градусов обещают нам сегодня синоптики, поэтому одевайтесь легко и непринужденно. Что касается нашей игры кинопробы,
3: то смотрите, Александр, что мы будем разыгрывать?
2: Будем разыгрывать два билета на летний концерт Сергея Бабунца с симфоническим оркестром, который состоится в Зеленом театре в ДНХ 3 июля, то есть завтра.
3: Да, прекрасный приз. Мы переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, вы пытаетесь угадать, что это. Так как обычно у нас кинопробами Янка занимается, а она в отпуске до конца недели, на этой неделе и на прошлой Александр у нас предлагает нам варианты. И вот этот фильм, который мы переозвучили вчера, и сейчас вы его услышите, я не смотрел. И даже не знаю, как вам помочь.
2: Да. Ну, вообще это комедия, боевик, как сейчас принято писать, преступление. Вот.
3: Ну, давайте попробуем. Ждем второй правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
4: Зачем бежишь от полиции?
3: Я не знал, что вы из полиции.
4: Не слышал крики «Стой, это полиция?»
3: А я не видел значка, а только двух злобных чернтельменов.
4: Чернтельменов? Такого слова нет, Эй-Джей. Что ты хотел мне сказать?
3: Да забей.
4: Нет уж, говори. Будь мужиком, давай.
3: Ладно. Черные.
4: Значит, ты убегал, потому что мы черные?
3: В зеркало посмотри. Ты же страшный до жути.
2: Да, фильм 2015 или 2016 года. Американский. Рейтинг у него невысокий. На один раз посмотреть.
3: Именно поэтому мы его и загадали. Ждем второй правильный ответ. Наш.ру. Пишите.
1: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама.
6: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит у дома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
5: Записывай. Запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
8: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники
1: на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Ну, давайте послушаем еще раз фрагмент, Александр, назовем сегодняшние кинопробы экспериментальными.
3: Больше не будем, да? Хорошо, да. Давайте.
4: Зачем бежишь от полиции?
5: Я не знал, что вы из полиции.
4: Не слышал крики «Стой, это полиция?»
5: А я не видел значка, а только двух злобных черн-тельменов.
4: Черн-тельменов? Такого слова нет, Айджей. Что ты хотел мне сказать?
5: Да забей.
4: Нет уж, говори, будь мужиком, давай.
5: Ладно, черные.
4: Значит, ты убегал, потому что мы черные?
5: В зеркало посмотри, ты же страшный до жути.
3: Да. Мы поздравляем человека, который прислал нам сегодня второй правильный ответ. В общем, он был... Их было всего два правильных ответа.
2: «Миссия в Майами». Что бы это ни значило, да. Но так называется фильм «Миссия в Майами».
3: Абонент с номером 8-977-161-11 и так далее. Мы вас поздравляем. Вы получаете два билета на концерт Сергея Бубунца.
2: Который пройдет завтра.
1: «Подъемники» на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. Всем здравствуйте. 8 часов и 25 минут в столице.
1: Один день лета.
2: У каждого есть день лета, который хочется проживать снова и снова. Яркий, беззаботный, освежающий, как Балтика, ноль безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО ПК «Балтика». И мы начинаем нашу рубрику.
3: Один день лета.
2: Да, один день лета.
3: Мы просим вас вспомнить самые яркие, самые трогательные, самые романтичные, ну или один из самых летних дней и рассказать нам о нем. У нас три номинации.
2: Самый романтичный день, самый смешной день и самый впечатляющий день.
3: Да. Ну, под это можно, мне кажется, любую историю подвести.
2: Не,
3: поэтому
2: романтичный, скажем так, самый чувственный день, самый смешной – это тот самый день в путешествии, когда все пошло не по плану, грубо говоря. А самый впечатляющий день, я не знаю, захватило у вас дух покорения каких-то вершин, может быть, прыжок в воду с обрыва.
3: У меня таких дней было много в детстве, но они в память всплывают как один. Это когда тебя родители отправляли на летние каникулы к бабушке в деревню, ты приезжаешь, привозишь новый жгут и делаешь тут же рогатку. И целыми днями вместе с другими парнями
2: убиваешь птиц?
3: Нет, бутылки, банки, да, мы по птицам не стреляли. И самое главное, что ты целый день беззаботно шляешься, приходишь только вечером, ну или забегаешь в обед, чтобы тебя накормили. А там все еще прелести деревенской жизни, речка.
2: Еще и не загонишь домой, чтобы тебя покормить.
3: Рыбалка, при том, что ты сам делаешь грузило из разбитого аккумулятора, достаешь вот эти свинцовые пластины, плавишь их в консервной банке, делаешь себе грузики, потом идешь в посадку, вырезаешь себе удилище.
2: Это все в один день?
3: Ну, это я рассказываю так, объединяю вот тот летний день, с которым у меня такие вот приятные ассоциации и воспоминания. И идешь, они были же все эти дни похожи друг на друга, да? Не было какого-то сильного разнообразия. Ну, все развлечения, я думаю, что у всех тех, кто там в сельской местности проводил у бабушки, условно, с дедушкой летние каникулы, эти развлечения были, ну, в то время похожи, да? Когда не было компьютеров, приставок, ну, или они были, но не у всех.
2: Но в нашем не было ни у кого.
3: Ну, там в старших классах у нас уже появились приставки у многих. Но я сейчас
2: световой
3: говорю, там,
2: тир.
3: Про начальную школу, условно говоря.
2: Световой тир и игра за рулем.
3: И идешь на речку ловить пескарей.
2: Да, друзья, но мы все-таки хотели бы с вами поговорить об одном дне,
3: да,
2: который
3: вспомните.
2: Вам либо запомнился, либо был самым смешным. Но, соответственно, понятно, что они все запомнились. Вот,
3: самое впечатляющее,
2: какое-то
3: яркое воспоминание о летнем дне. Давайте вот так это сформулируем. Пожалуйста, пишите наш.ру. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает, и отправляйте нам свои истории.
1: Подъемники на нашем радио.

0: наша реклама.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.
12: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
13: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Ну что, давайте почитаем ваше сообщение в наших номинациях.
3: Давайте. Итак,
2: ну, летом... Чуть больше трех, да?
3: Мы почитаем больше и потом определим номинации. Лето. Мы с сестрой у бабушки пошли гулять с ребятами. Кто-то предложил побегать по гаражам. Итог. Навернулась с гаража, проехалась по стеклу, пробила ногу ржавым гвоздем. Счастье, что только ногу. Кровь хлещет, из ступни торчит гвоздь. А мы стоим, репки чешем, как привести меня в порядок, не заходя домой. Иначе гулять больше не отпустят. Дернули гвоздь, обмыли ногу и погнали дальше. Вечером меня поливали перекисью и вставляли люлей. С теплотой вспоминаю тот день.
2: Кстати, у меня аж мурашки по коже.
3: Ну, похожие истории были у многих.
2: Да, у меня тоже была такая история.
3: Шрам, наверное, остался до сих пор на ноге. Лето в деревне у бабушки пробовал доить корову. В процессе дойки корова хвостом махнула и по лицу попала. И на автомате слегка стукнул корову по ляжке. И она меня стукнула копытом. Слегка. Полет через весь сарай и минус 2 ребра. Молоко люблю, коров нет. Типичная история.
2: Я даже не знаю, это смешная история или впечатляющая.
3: Ну, ты засмеялся, значит, смешная.
2: Ну, хорошо, ладно.
3: Впечатляющая – это гвоздь в ноге. Я из многодетной семьи и никогда не ездила в детстве на море и в лагерь. Каждый год лето в деревне. В школе я была активисткой, и меня наградили поездкой в лагерь. И вот я в предвкушении, чемодан собран, и у меня заболел живот. Итог, я в больнице с аппендицитом. В лагерь я так и не попала. Лена из Орехово-Зуева, наверное,
2: написала. А это был какой-то, как он называется, всесоюзный лагерь?
3: Ну, неважно, если ты ни разу не был в лагере.
2: Не, ну я имею в виду лагерь на море там или на Дальнем Востоке.
3: 26 июля 2013 года. Родила первого ребенка. Таких сильных чувств не испытывала никогда. От жуткого ужаса, страха и боли до невероятного счастья и любви и нежности к малышу.
2: Ну, как малыш сейчас? Оправдал?
3: Августа 2010 года, поезд Москва-Симферополь. Я еду в отпуск с сестрой. Вдруг ко мне в купе попадает пьяный молодой человек. Сумбур, непонятица, извинения. Через несколько часов он приходит извиняться с бутылкой шампанского. А сейчас у нас 16 лет совместной жизни и двое замечательных детей.
2: Все-таки не пугают вас пьяные пассажиры, да? Все-таки любите ходить по острию атаки?
3: Слушай, ну пьяный пьяному рознь.
2: Конечно.
3: Бывает.
2: Ты просто его не знаешь. Ты даже не знаешь, что там будет дальше.
3: Встречалась со своим бывшим мужем. Кстати, познакомились в деревне. Там же и гуляли. Как-то собрались на дискотеку в местный клуб. По дороге шли мимо скотного двора. При свете фонарей блестела дорога, и мне захотелось по ней пробежать. А это оказался навоз. И я утонула там по колено. Мой меня вытащил, всю дорогу ржали. Ничего, не бросил. 30 лет вместе.
2: Прекрасно, прекрасно. У нас есть и трогательные, и впечатляющие, и смешные.
3: Романтические, да.
2: Ну, спасибо.
3: Завтра продолжим читать ваши истории. Так что, если мы не успели прочитать какую-то из историй, связанных с одним днем лета, можно прислать их нам завтра.
2: От Калининграда до Владивостока тысячи историй складываются в одно большое лето. Солнечное, незабываемое наше. Балтика 0 безалкогольное. Там, где лето, там, где Россия. Спонсор рубрики ООО «ПК Балтика».
1: Подъемники на нашем радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте.
3: Набравшие 200 баллов по двум предметам на ЕГЭ школьники получат красивые мобильные номера с комбинацией из трех пятерок. Акция будет действовать по инициативе Министерства просвещения России и продлится в течение всего 26 года. В этом году 200 баллов набрали 933 выпускника, 300 баллов 76, 400 баллов 8, а 500 баллов 1, точнее 1.
4: Одна девчонка, и это произошло впервые за все время ЕГЭ.
3: Да. Отличные результаты на экзамене – это не просто отметки в аттестате, а доказательство того, что молодые люди готовы к вызовам времени и способны достигать вершин. Ну, конечно, кроме как красивого номера мобильного телефона, больше им ничего не нужно.
2: Ну да, я вот думаю, это такая глупость. Вы знаете, неужели в вашей фантазии не нашлось ничего такого, чтобы отметить этих ребят? Это же так классно. Я помню, когда у меня дочь сдала литературу на 100, а для школы это было впервые вообще за все время существования, да, ЕГЭ, их ученица сдала какой-то экзамен, а это была литература, на 100 баллов. И когда сначала хотели дать премию, потом поняли, что премия вручается только директору школы и учителю, который ее, значит, учила. Ну, что правильно, про учителя. А что касается...
3: А деньги дают вообще за...
2: Обещали дать деньги, потом обещали дать еще что-то, откуда-то отправить, а в результате купили пластмассовую статуэтку в магазине, и ни имени, ни за что, че к чему, просто. Вот такая, ну, показушка. И все. Там у всех такие лица, вот у этих, они со всего района, их со всего района собрали, этих учениц и учеников, которые на 100 там сдали. И все, у них у всех было такое, стоят ребята на сцене, такое недоумение было, когда они получают вот эту, ну, туфту. Абсолютно непонятно.
3: Ну, они же в конце концов сдавали не...
2: Даже дело не в этом. Даже не именую. Зачем вы это делаете? Просто никого не вызывайте на сцену. Вы ставите себе галочку какую-то. Вот что раздражает. Конечно, поощрять надо. Может быть, нам просто не нужны умные дети. Но это другой вопрос. Может, нам не нужны ученые, литераторы, инженеры. Может, это другой вопрос. Может быть, нам нужна просто серая масса. Тогда да. Но это просто стыдно. В современном мире поощрение должно быть. Ну, вот когда тебя поощряешь, ты же все больше и больше делаешь. Ну, не ты, допустим. Я.
3: 8.50 в Москве.
2: Нет, сейчас, подожди, сейчас звучит, как будто я обиженный родитель. Но это не так.
3: Так же звучит.
0: Наша погода.
5: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
6: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
8: Солнце в синих небесах.
0: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
9: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Записывай. Запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили над Россией больше 300 БПЛА. Дроны уничтожали над 19 регионами, отчиталось Минобороны. В том числе над Астраханской, Ленинградской, Новгородской, Орловской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. В Белгородской области при ударе дрона по частному дому погиб мужчина, его жена получила ранение. Погиб один мирный житель, четверо пострадали в Нижегородской области. Из-за падения обломков получила некритические повреждения, промышленные объекты и несколько жилых домов. Минобороны также заявила о массированном ударе по Украине. По данным ведомства, поражены военно-промышленные и топливно-энергетические объекты, а также аэродромы. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Эксперты ООН видят угрозу в сосредоточении разработок ИИ в нескольких странах. Об этом говорится в первом опубликованном докладе, в котором представлена оценка воздействия нейросетей на общество и существующие риски. В нем указано, что сосредоточение потенциала и прибыли в области разработки ИИ в нескольких странах и компаниях представляет угрозу для демократии и прав человека. Авторы обеспокоены тем, что большинство моделей ИИ разрабатываются в США и Китае, и что существуют значительные различия даже между развитыми странами, что усугубляет неравенство. Такой подход, по их мнению, может привести к авторитарному правлению. В Японии открыли неизвестный вид морских рептилий. Найденные в 1990-х годах окаменелости мелового периода могут принадлежать к новому неизученному виду, заявили ученые. Останки относили к виду мозазавров. Это крупные морские рептилии, жившие между 80 миллионами и 65 миллионами лет назад. Как сообщает агентство Киодо, новое исследование окаменелости выявило кончик верхней челюсти, подобных которому никогда ранее не находили. Длина животного, вероятно, составляла около 6 метров. У него отсутствовала бороздка с кровеносными сосудами, характерная для других окаменелостей мозазавров. Эти данные и указывают на новый вид животного. Больше трети российских потребителей в этом году сократили количество туристических поездок. Охлаждение интереса отражается в первую очередь на внутреннем рынке, где продажи отелей упали на 12% год-года. А число отмен резко выросло, пишет газета «Коммерсант». Ездить за границу граждане тоже стали реже. Туристов сдерживает общая неопределенность в мире, стремление сэкономить и накопившийся пессимизм. Селезень по кличке Мерлин стал одним из главных символов чемпионата мира по футболу в Мексике. Птица в миниатюрной зеленой форме сборной стала неофициальным талисманом мексиканской команды. Мерлин прославился в соцсетях, посетил пресс-конференцию президента Клаудии Шейнбаум и побывал на стадионе в свободное от матча время. На саму трибуну во время матча с Чехией 25 июня Мерлина не пустили из-за строгих правил FIFA, запрещающих проход с животными. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9:07 в столице, 2 июля, сегодня четверг. Сегодня четверг, плюс 32 градуса обещают нам синоптики. Я смотрю, будет ли дождь, дождя не будет. Но, во всяком случае, здесь, в Москве.
3: Международный день спортивного журналиста сегодня отмечается. Просите поздравить всех причастных с профессиональным праздником.
2: Поздравляем.
3: Давайте погадаем. Наши книжные гадания, гадалки не ходи, вы отправляете свои проблемы. Большинство в экспресс-режиме гадаем. Одного или одну из вас выведем в прямой эфир. Саш, по какой книге сегодня?
2: Ну, давайте подумаем, чтобы, так сказать, не ставили нам потом в упрек, что мы однообразные. Но
3: сегодня очень разнообразно.
2: Жюль Верн.
3: Жюль Верн. Хорошо. Вот есть уже проблема. Живем с мужем в однокомнатной квартире. У нас сейчас очень жарко и душно. Я ненавижу кондиционер, а муж не может спать без кондиционера. Ругаемся каждый день, когда есть жара. Как быть? Вот Александр у нас, где бы он ни был, он кондиционер включает просто...
2: Ну, не нужно, чтобы было прохладно, да, потому что, ну, когда человек греется, он же, грубо говоря, готовится, а человек не должен быть приготовлен только в конце своего пути, а здесь у него должна быть холодная голова, и я... Там же есть вот эти шторки, можно настроить, куда им дуть. И мимо вас будет и прохладно.
3: Слушай, ну...
2: И вообще, я не знаю, сколько он стоит, сколько он ставит температуру, но нужно ставить 22. 22 ставите и автомат. Почему? Ну, это самая оптимальная погода. Это же не пингвин.
3: Ну, если я 23 ставлю.
2: Ну, правильно ставить 22. Это мне мастер говорил. И причем мастер очень крутых кондиционеров. Вот здесь у нас на работе.
3: Мама подарила...
2: Иначе, говорит, его ресурс быстро сходит на нет.
3: Мама подарила нам с мужем постельное белье. Мне оно не понравилось. Ужасные цветы. Но гостила тут у нас, увидела это белье в шкафу, запакованное, и обиделась на нас. Рассудите, кто прав?
2: А что, как понять, я что-то вот как понять, не нравится белье, которое подарила мама? Ну, не нравится. Ну, вы спать на нем не можете, вы крутитесь, вертитесь. Я вот понять не могу. Главное же материал, а там просто рисунок. Да мне вот вообще по барабану, на каком рисунке спать. Ну, серьезно. Не, конечно, если вы на этой постели делаете какие-то селфаки, что потом выкладываете. Чтобы вас не ткнули мордой.
3: Вот она, современная жизнь.
2: Да, вот, наверное...
3: Надо думать с ней, насколько удобно тебе постельное белье. А как оно будет в кадре смотреться?
2: Мам, ну как бы я на таком буду фотографировать собаку? Ну вы что? Вот так, наверное.
3: Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, что вас беспокоит. Гадаем по Жюлю Верну сегодня.
1: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении. Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, ждем ваши проблемы, так что давайте, пишите.
3: Привет, дорогие, без эфира. Коллективная проблема. Все было хорошо, но примерно полгода назад шеф изменил к нам отношения. Резко стал придираться, упрекать в неэффективности, ставить жесткие планы и контролировать выполненную работу в течение дня. При этом трудимся на совесть, не пьем, не курим, все заказы делаем в срок, без брака, радеем за общее дело, искренне не понимаем, в чем дело. На открытый диалог не идет. Погадайте, изменится ли ситуация к нам и как к нам быть?
2: Может, он ему там что-нибудь поет?
4: Ну, я не знаю, родственник или еще что-то.
3: Может, у него в жизни случилось, и вот он так на работе выплескивает все
2: личные проблемы
3: на коллег.
2: Да.
3: Или, может быть, он прошел какие-то эффективные курсы.
2: Это
3: как
2: тоже
3: вести
2: есть.
3: Себя с подчиненными.
2: Да.
3: Вы им не друг, требуйте, ругайте и так далее. Сейчас много же этих коучей, которые учат тебя быть.
2: Я помню, когда мне еще в Челябинске из простого радиоведущего сделали программным директором, меня отправили на курсы вот коучу. Там, в общем, как же это называлось-то?
3: Повышение квалификации?
2: Да нет, да какая у меня не было квалификации, чтобы ее повышать. Короче, как работать руководителем с теми, с кем ты раньше, грубо говоря, выпивал?
3: Друзьями.
2: Как сделать так, чтобы они тебя слушали? Потому что там же вообще...
3: И что, уволить?
2: Уволить. Да.
3: Правда, что ли?
2: Да, уволить. Но там стоял чувак, он говорит, вы поймите, другого способа нет, только увольнение. Вот я приехал...
3: А увольнение почему? Они не будут считать тебя начальником?
2: Не будут.
3: Ты для них не авторитет?
2: Не будут, да. Да. Именно вот так вот. Хотя у нас же с тобой есть хороший пример. Ты начальник, хотя мы вместе выпивали и гуляли, и все, что хотите, делали. Но я абсолютно точно подчиняюсь. То есть, как бы нормально. Тут все, я думаю.
3: Нет, Саша, я не ходил на курсы повышения квалификации, может быть. Если бы я сходил, то отношения у нас были другими. Вот, пожалуйста, кстати. Начальник приглашает в баню. Никогда такого не было. Весь мужской коллектив. 7 человек. И он 8-й. Очень переживаем, что нас там ждет. Может быть, сообщит какую-то неприятную новость.
2: Вы, в смысле, переживаете, что он вас...
3: Вряд ли он бы вас в баню позвал,
2: он вас прямо в бане
3: сообщить неприятную новость. Нет, ну, наверное, есть такие люди, которые...
2: Может быть, наоборот, сообщит какую-то приятную новость. Вообще, когда что-то происходит ни с того, ни с сего... К этому нам нужно идти открыто. Потому что уже, раз позвали, надо идти. Не идти нельзя, вот тогда, наверное, будет плохо. А надо сходить. Сходить, даже если и это плохо, ну, хоть попаритесь.
3: У меня патологически жадный муж. Зарабатываем оба мы неплохо. Я бы даже сказал, по Москве очень хорошо. Но каждую копейку приходится с ним согласовывать. Устал. Мужчины, подскажите, как себя вести?
2: А чего вы устали-то? Что он вам говорит, у нас денег нет или что?
3: Ну, что каждую копейку нужно согласовать. Она говорит, я хочу себе купить, я не знаю, вот эти кроссовки. Он говорит, нет, это дорого. Не надо, зачем, у тебя есть уже кроссовки.
2: То есть 20 тысяч это копейки.
3: Ну, вопрос даже не в цене. Вопрос же, может, он говорит, у тебя есть уже, зачем тебе новые? Вот эти порвутся, тогда купишь себе новые. Есть же такие люди?
2: Есть такие люди. Мы вот не из таких людей, а может быть и плохо.
3: А есть люди не жадные, они просто очень боятся за будущее и переживают, что сейчас они будут тратить деньги направо и налево, даже если они есть, а потом что-то случится, и денег не будет, и на что жить.
2: Да. Сидят на этой куче.
3: Последние деньги тратить не бойся, будут еще.
2: Вот это тоже ужасная фраза.
3: Вот мой принцип. Спасибо Сергею Бабунцу.
2: Причем мы так жили, я даже не представляю, как вот мы жили. И деньги были всегда.
3: Ну вот.
2: Я вообще не понимаю. Я просто не понимаю. Может, потому что мы были в угаре в каком-то и не понимали, что денег нет.
3: Эти денег на все хватало. И на отдых, и на жизнь, и на детей.
2: Самое главное, хватало на отдых, на тачку, там, на какие-то просто безумные покупки. Не понимаю вообще. Как только начал все считать, ни черта не хватает. Все не хватает, вообще ничего не хватает.
3: Что тебе в кэшбэке попалось?
2: Все, что я хотел.
3: Все, что ты хотел?
2: Такси, каршеринг, аптека. Ну, там по мелочи.
3: У меня все мимо. Вообще ни одного нужного кэшбэка.
2: Ладно, друзья, ждем ваши проблемы.
3: Да, пожалуйста, пишите по Жюлю Верну сегодня.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 36 минут столица. Доброе утро.
2: Доброе утро. Есть новость. Мы сегодня рассказывали о том, что пиво теперь изменилось и будут по новому ГОСТу его выпускать. Если вы вдруг пропустили, то требование к высоте пены может быть всего 15 миллиметров вместо 30. И новый ГОСТ. В России введут новый ГОСТ на микроволновке. Росстандарт принял новый ГОСТ на микроволновые печи, устанавливающий требования к их безопасности. ГОСТ описывает не только правила маркировки и эксплуатации микроволновок, но и необычные испытания, которые должны подтвердить безопасность техники.
1: Угу.
2: Один из самых необычных тестов связан с пожарной безопасностью. В камеру помещают неочищенную картофелину, затем микроволновую печь включают, и она работает до тех пор, пока картофель не воспламенится. После этого испытания продолжают еще 12 минут. Огонь за это время должен остановиться внутри камеры и не выходить за пределы микроволновки. Чтобы проверить устойчивость печи, открывают и закрывают дверцу 100 тысяч раз. Первые 50 тысяч циклов проводят с включенной микроволновой печью, а другие 50 тысяч с выключенной. После проверки дверцы, замки и системы блокировки должны сохранять работоспособность. Интересно.
1: У меня за всю жизнь только к микроволновке подходов не будет. 50 тысяч куда?
2: Ну и с картошкой вы тоже не экспериментируете. Это там
1: что, один из самых плохо...
2: На полигонах специально ее испытывают.
1: Плохо воспламеняющихся продуктов, да?
2: Ничего не могу тебе сказать, но с микроволновкой, я думаю, у всех разные ситуации были. Но вообще классическая история, когда ты ставишь что-то разогреть, включаешь, достаешь холодное, добавляешь еще время, достаешь и обжигаешься.
1: Я абсолютно точно уверен, что сейчас наступил период ничего вечного. Это просто новая концепция любой компании. И, конечно, вот эти 50 тысяч открываний-закрываний...
2: 100 тысяч, Саша.
1: 100 тысяч открываний-закрываний, ну, это просто, извините за это слово.
2: Да ладно, я думаю, что у каждого второго есть либо на даче,
1: да,
2: либо
1: есть,
2: дома
1: микроволновка,
2: которая уже 30 лет. Вот ее купили когда-то, и названий уже таких нет. Бренды все эти уже 100 тысяч раз ушли из России. А микроволновка свои функции выполняет. Да, может быть, она не такая умная, но в конечном итоге ее уже покупают просто, чтобы разогреть.
1: А не делать там курицу гриль. А умная микроволновка чем отличается от тупой?
2: Ну, это фактически печь, она тебе все что угодно там будет и размораживать, и готовить.
1: Обычно тоже размораживает.
2: Ну, там есть определенные функции.
1: Ну, понятно, в общем.
2: Мне кажется, если сейчас на маркетплейсе набрать микроволновку, то можно, наверное, от 1500 купить уже.
1: Рублей?
2: Да, да.
1: Я не знаю, вот ты мне подарил микроволновку, я ей пользуюсь два раза.
2: Два раза пользовался. В день или в два раза вообще за...
1: Вот два раза я ей точно...
2: Сколько за этот год я ей точно пользовался. Я пользуюсь достаточно часто.
1: Когда у меня вот, ну там, я не знаю...
2: Но я пользуюсь одной функцией. У меня вот как раз умная.
1: Загреть?
2: Да, вот как раз все остальные, там я даже не разбирался, не читал инструкцию.
1: А мне, судя по всему, ты подарил тупую, но простую.
2: Не, я тебе подарил простую, да, простую. Ну, функциональную, Саш. Ну, просто чтобы я знал, ты противник был микроволновок. Подумал, что если она у тебя дома появится, ну, если дома не будешь пользоваться, на даче будешь пользоваться, то и заходить, точнее, подходить к ней будешь чаще.
1: Ну вот я когда дома один проживаю, я ей пользуюсь.
2: 10:40 в Москве. Доброе утро.
0: Подъемники на нашем радио.

0: и Игорь Паньков.
1: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, 10 часов 47 минут в столице, 2 июля сегодня.
3: Обещают 30 градусов, Саша, тут где-то прочитал, что велосипедистам не рекомендовано сегодня в столичном регионе передвигаться на этом транспорте, потому что из-за жары будет большая нагрузка на сердце, так что подумайте.
2: Да, вот в телефоне, где написано там благоприятная погода для работы в саду, благоприятная для бега, а для велосипедистов стоит красный цвет.
3: А если я на электровелосипеде?
2: Ну, можете в любую погоду ездить. Доставка нам всегда нужна.
3: Нет, почему доставка? Сейчас много очень прокатных велосипедов.
2: Да, видел я.
3: Меньше, наоборот, обычных классических.
2: Я просто не знаю, зачем он нужен. Ну, вело этот.
3: Ну, кто на самокате не любит, кажется, на самокате опаснее, чем на велосипеде.
2: Не, ну как средство для передвижения быстрого, наверное, мобильности.
3: Ну, это просто покататься.
2: Ну, хорошо, если тебе доставляет это удовольствие. Но нагрузка там есть?
3: Ну, ты можешь крутить педали, правда? Ну, чем быстрее ты крутишь педали, тем он быстрее едет. Он ускоряется вот за счет того, что ты крутишь педали. Ну, его электрический мотор, так его назовем, Александр.
2: Вы меня пугаете.
3: Ну, я просто тебе рассказывал, как на днях хотел взять обычный велосипед и доехать из пункта А в пункт Б. И сначала регистрировался там долго, потом подтверждал 20 раз свой аккаунт на Мусору. И только потом мне разрешили взять велосипед, он оказался электро. Хотя с виду он выглядел очень...
2: Оранжевый такой?
3: Да, да. Ну, выглядел...
2: с педалями, я понял.
3: Да, обычным велосипедом.
2: Смотрит человек, на нем педали, а то, что у него там такая рама широкая, куда вставляется
3: батарея. Там не такая же широкая была рама.
2: Вот сзади.
3: Это меня и смутило.
2: Где подседельный штырь, вот.
3: Ладно, давайте оставим наши велосипедные разговоры. Хотя сезон сейчас, и хочется, конечно, в хорошую погоду и купаться, и кататься. Чего и всем вам, дорогие друзья, желаем.
2: Да, лето такое время, неважно, есть ты в отпуске, вернее,
3: есть у тебя отпуск,
2: есть у меня отпуск или нет, все-таки лето, время года, когда...
3: Найдите время для прогулок, покатушек и времяпрепровождения на свежем воздухе.
2: Все. А посвятить свою жизнь всему остальному вы всегда успеете, говорю я.
3: Золотые слова, Александр Гольч. До завтра, всем хорошего дня, берегите себя.
2: Любим вас.
1: Подъемники на нашем радио. Наша погода.
4: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.
1: Наша реклама.
0: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
5: Солнце в синих небесах.
0: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон по ГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид Акташ, дом 1, помещение 1.3.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в «Тренди».
1: «Тренди.рф».
0: Бронь столов 225-44-33.
4: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В этом выпуске о столичных новостях. Троицкий и Новомосковский округа столицы стали главными драйверами развития города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, за последние 14 лет в районах появились миллионы квадратных метров жилья, образован современный транспортный узел, включающий линии и станции метро. Качественная инфраструктура, новые рабочие места и экологичность района превратили Новую Москву во все более популярное место для жизни. С 2012 года население округа выросло практически в 4 раза. Врачи института имени Склифосовского впервые в России провели гибридную операцию при сложной аневризме сосудов головного мозга. Столичные власти сообщили, что гибридные операционные позволяют выполнять вмешательства, которые раньше считались крайне опасными, а иногда практически невозможными. В НИИ Склифосовского обратилась 43-летняя пациентка с жалобой на потерю зрения одного глаза. Обследование выявило крупную аневризму внутренней сонной артерии, которая сдавливала зрительный нерв. Операция проходила в гибридной операционной, ее проводили несколько специалистов. Уже через сутки женщину перевели из реанимации, а через 10 дней выписали домой. Передовые технологии столицы передадут в регионы России. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о заключении сотрудничества по внедрению инструментов искусственного интеллекта в строительстве с 21 субъектом. Благодаря новым технологиям в Москве в прошлом году удалось построить 16 миллионов квадратных метров недвижимости. Технологии применяются не только для строительства жилья, но и для инфраструктурных проектов – школ, больниц, мостов и новых станций метро. Москва, по словам Собянина, как крупнейший центр цифровых разработок, помогает распространять успешные технологии на российские регионы. Популярная концертная программа «Мумий-тролль-бар» на Новом Арбате-15 закрывается. Об этом объявила его администрация. Просуществовавший более 10 лет музыкальный клуб и бар не смог согласовать приемлемые для дальнейшей работы условия нового арендного договора. Сооснователь фестиваля электронной музыки «Трип» Максим Лейкин в беседе с НСН выразил надежду, что «Мумий-тролль-бар» найдет другую локацию и сохранится.
2: Жадность арендодателей, потому что, видимо, конъюнктура рынка на Новом Арбате позволяет им сдавать это помещение дороже. Вот и все. Обвинять в этом руководство Барли сложно, потому что есть договор, он выполнен. Договор закончился, они не сошлись, что называется, характерами, и сотрудничество прекратилось. Но я желаю им успеха, потому что сам по себе бренд «Мумий-тролль-бар» раскрученный, и, может быть, просто имеет смысл найти приемлемое помещение и продолжать работать дальше.
1: В «Мумий-тролль-баре» сообщили, что часть команды и репертуар переезжают в другое заведение, а для самого бара в будущем планируют найти новую локацию. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набираете в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым.

0: знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наша погода.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер северный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Нижегородской области открыли горячую линию после атаки БПЛА. Работники прокуратуры находятся на месте ЧП для контроля за ликвидацией последствий атаки и соблюдением прав жителей региона, рассказали в ведомстве. Всего ночью над российскими регионами сбили больше 300 беспилотников, из них 30 над Нижегородской областью. При атаке погиб один человек, еще четверо пострадали. Повреждены промышленные объекты и несколько жилых домов. Между тем, в Киеве на завтра объявили день траура в памяти погибших при атаке на столицу. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. Украинские власти сообщили, что погибли 13 человек, пострадали более 90. Минобороны России сегодня отчиталось, что произвело массированную атаку по Украине, в том числе по Киеву. Ведомство неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам. Российское посольство в Швеции снова подверглось атаке БПЛА. К одному дрону был прикреплен муляж взрывного устройства, другой сбросил на территорию баллон с красной краской, сообщила дипмиссия. Посольство расценивает это не просто как провокацию, а как попытку запугивания сотрудников российской миссии. Дипломаты отметили, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер. Российско-украинский конфликт вступил в решающую фазу. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью журналу «Шпигель». По его словам, следует использовать этот момент, потому что Украина нуждается в деньгах. Германия – одна из европейских стран, оказывающих Украине наибольшую финансовую поддержку. В Калининграде добыли уникальный самородок янтаря. Его вес составляет 1,5 килограмма. Возраст находки около 40 миллионов лет, уточнили в пресс-службе Ростеха. Смола заполнила внутреннюю полость сосны и постепенно затвердела, сохранив его форму и внутреннюю структуру. Статус уникального получает янтарь весом более 1 килограмма. Такие находки – большая редкость. Детям бесполезно запрещать пользоваться нейросетями, лучше создать детский ИИ, заявил НСН, руководитель лаборатории машинного обучения и семантический анализ Института ИИ МГУ Константин Воронцов.
2: Запретительные меры неэффективные, люди все равно найдут способы обойти запреты. Должна быть специальная генеративка для маленьких, которая понимает возрастные особенности психики того человека, с которым она разговаривает. Этого просто пока нету, потому что технология немножко отстает в развитии, но это будет. Так что перенимать запретительный опыт не надо. У нас есть большое количество любителей перестраховщиков и алармистов, которые без перенятия зарубежного опыта чего-нибудь дозарубят, тем самым замедлив развитие технологий.
1: Норвегия почти полностью запретит использование ИИ для школьников от 6 до 13 лет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Выбирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, значит, коротко рассказываю, так как мы видим ваши сообщения, которые вы разным нашим коллегам пишете, или утренним ведущим, или вечерним, или дневным, но все это у нас видно, пока, ну, новые не насыпятся, потом это все, естественно, исчезает, потом это все тает и так далее, и тому подобное. Нашел здесь такое сообщение. В 9:57 оно пришло. Вот, здравствуйте, подъемники. Вопрос к вам. Когда объявляют, кто будет вести ведущих, ну, вот джингл имеется в виду. Вот джингл, который перед тем, как мы выходим. Вы объявляете всех ведущих, даже если кого-то нет. А вот дневная смена объявляет только Ленского, если нет Алисы Вокс. Почему? Вот. Ну, во-первых, отвечу. У меня есть такой джингл. У меня есть такой джингл, а у моих утренних коллег такого джингла нет. Где вот, ну вот, ну, пока им не собрали, то или, может быть, не додумались мои утренние коллеги, то ли еще что-то. Вот. Кроме того, не забывайте, пожалуйста, что некоторое время между своими соведущими, уходящими в декрет, да, без всяких намеков, конечно, без всяких намеков, вот, у меня я вел в одно лицо. Этот джингл у меня есть. Поэтому пока нет Алисы Михайловны Вокса, а она появится в понедельник. Вот, у нее много работы, много концертов. Я ее с этим поздравляю, кстати, абсолютно искренне. Сегодня зашел в Яндекс.Музыку, и там была реклама ее концерта в эту пятницу, по-моему, ну, вот 3 числа, это завтра. Завтра, да. Видите, я же все же делаю рекламу, вот, Алисы Михайловны. Так вот, у меня есть этот джингл, чтобы лишний раз не пояснять, где Михайловна, куда она делась, почему, зачем, к чему и так далее и тому подобное. Вот, чтобы не водить в заблуждение людей, я этот джингл использую. Потому что, ну, так как-то удобнее. Вот. Потому что когда гости приходят, были там вчера, допустим, группа «Озон», вот, Чита Захаровых, и брать пояснять, что у меня нет Алисы Вокса, и вот так, и так далее, ну, тоже как бы не хотелось. Но здесь я нашел ответ нашего программного директора Игоря Панькова. Он написал следующее. Дмитрий Вячеславов, ну, там стоит смайлик, я без всяких обид абсолютно быстро пересылаю это Игорю Панькову, говорю, ах, вот ты, чего ты думаешь обо мне? Вот, он говорит, а в чем я соврал? Я думаю, а точно ли все нюансы слова «тщеславие» я знаю? Зашел в искусственный интеллект, он мне быстро дал трактовку, не только подали, а вот просто ты дал мне всю эту трактовку и понял, что гадство, Паньков прав. Это как-то, знаете, немножко задело, как-то неприятно стало, как-то даже немножко обидно, но тем не менее. Вот, но поскольку тему того, как вы себя характеризуете, вот я сейчас еще добавлю теперь к себе еще тщеславие, это правда, но у меня есть, ну, куда-то деваться, давайте будем честными, мы уже взрослые люди, себя уже не переправишь. Вот, так как эта тема была, в принципе, вчера, поэтому сегодня ее не стал уже вытаскивать, а вот знаете, о чем поговорим? Пожалуйста, расскажите о вашем везении в кавычках. Есть такое, ну, все уже заметили, что как только я ухожу в отпуск, погода портится, если я нахожусь где-то в нашем регионе, там, где я работаю. И вот я ушел в отпуск, у меня не было 2 недели, дожди, температура 18 градусов, максимум 20. Ну, все, понимаете, я САП взял с собой на дачу, привез его туда, он у меня как лежал еще в прошлом году запакованный, так в этом году точно так же, как я чувствую, лежать будет. Вышел 1 числа, и вот пошла она, жара. Выходные, друзья, заметьте, в этом тоже я виноват, ну, что тут же. Я как бы человек тщеславный, мне можно такие вещи говорить. В эти выходные мы тоже едем, ну, естественно, там за город, хотелось бы, потому что в такую жару, и в пятницу, завтра будет последний теплый день. Так что уровень везения, вы уже поняли, лотерейные билеты перестаю покупать, поскольку смысл это делать. Ну, мне в данном случае, либо нужно подождать какой-то, ну, не знаю, там, какой-то там знака, зная, ну, какого-то там, ну, какой-то таких нюансов, чтобы понять, что нужно, вот, либо не имеет смысла. Так вот, у вас хотел спросить, пожалуйста, расскажите о вашем везении в кавычках. Есть ли какая-то закономерность, наблюдали ли вы это? И если да, то с чем это связано? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Все, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, работает. И еще поздравьте меня, вчера смог заправить машину, полный бак. Естественно, приехал общественным транспортом, потому что я запасливый бурундук. Ну, все, теперь машина стоит, не знаю, когда буду пользоваться.
0: Наша реклама.
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. Докс. Безопасно при правильном применении.
5: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
6: Солнце в синих небесах.
5: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. ООО «Билетон», ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
7: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
8: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
9: Записывай, запоминай.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
11: Наше. Наше. Наше радио.
12: Знаете ли вы, Кейт Уинслет хранит Оскар в ванной комнате. Британская актриса, получившая эту награду за лучшую женскую роль в фильме «Чтец», призналась, что сделала это специально для своих гостей, которые могут взять в руки заветную статуэтку и у зеркала представить свою благодарственную речь на церемонии вручения престижной кинопремии.
13: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
14: Радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я у вас спросил насчет вашего везения, в кавычках, когда вы знаете, что вот если вы пойдете туда, это что-то с вами будет, или если вот это произойдет. Ну, короче, везение, вы знаете, да? Есть люди счастливые, это понятное дело. Есть счастливчики, которым везет просто, и у которых халява всегда срабатывает, они могут выставить в форточку свою зачетку, крикнуть «халява, приходи», и приходят, реально сдают какие-то экзамены, а мы, собственно, работаем в поте лица, и в нужный момент наш преподаватель либо злой, либо там еще что-то, и в итоге тебе приходится либо усиленно сдавать какие-то вещи или делать что-то усиленно, а вот, ну, вот такие мы везунчики с вами. Так вот, насчет везения. Но, правда, вчера, да, я уже сказал, на Роснефти у меня получилось себя заправить здесь вот недалеко от работы, так что все нормально. Дмитрий, привет. Это, кстати, был ответ на сообщение, которое прислали наши слушатели. Дима, привет. У меня отпуск с понедельника, последний рабочий день, тепло, и с началом отпуска тоже похолодает. Мне вообще часто везет, в кавычках, вот почти что все удалось, но какая-то ерунда всегда, и удача у кого-то другого. Еще из везения машина ломается стабильно 1-2 января, когда сервисы не работают, а машина нужна, пишет нам Аня. Аня, может быть, ее не заводить уже 1-2? Может быть, судьба дает знак, что 1-2 можно спокойно отдохнуть, прийти в себя, тем более январь. Можно спокойно, хорошо, ну, взять, гульнуть 31-го, вот, 2-го прийти в себя, 3-го сесть за руль и ехать домой. Ну, вы там же где вы там в гостях. Ну и плюс салаты забрать уже. Потому что отчего они все равно у вас стекают, а мне не хочется готовить. Так, смотрим дальше. Тезка, привет. Я со среднего класса в школу всегда ношу с собой зонт, потому что если я без зонта, то дождь обязательно будет. Так, есть вопрос не по теме, это я чуть позже, Димка, выясню. Так, доброго дня. Лично на мне, сколько себя помню, висит проклятие очередей. Например, пятый класс по, в общем, 15 человек, и одна, где стоит 2, то я всегда третий. Вот, обязательно что-то случится, и все. Так, с других очередей уже, в общем, дома варят пельмешки, а, в общем, покупателя карта не работает, то там сдачи нет, то код не пропикивается, ну и, в общем, стоим, ждем. А если перейти в другую очередь, будет то же самое. Пишет нам Юрий из Твери. Юрий, вы вешаете, что за вами не занимать тогда. Можно сделать такую футболку, классный мерч, ну, так что за мной не занимать, ибо это будет долго, и вы тогда спасете других людей. Итак, друзья, пишите, пожалуйста, через наших мессенджеров, через них тоже пишите. Через наших ботов в ваших мессенджерах насчет вашего везения в кавычках. Ну, есть же такое в нашей жизни. Ну, а далее у нас, кстати, вот-вот-вот-вот-вот новинка от наших с Алисой Михайловной Крашей от группы Афинаж. Прямо сейчас.
0: Новое на нашем. Афинаж от Мича.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наша

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, вспомнил, здесь же песня «Остров невезения в океане» есть. Помните, да? Видно, в понедельник их мама родила. А насчет везения-невезения, ну, вернее, везения в кавычках, спросил я у вас. А вот. И тут тоже пишут нам, мы часто замечаем, что нам не везет, но не замечаем, когда везет. Нужно смотреть позитивнее на мир. Здесь я целиком и полностью согласен, и вы же прекрасно понимаете, что сама тема сегодняшняя, вот этого часа, это больше в шутку. Это понятное дело, что я вышел в отпуск, пошли дожди, и я не расстроился, мне было чем заниматься. Да, я не смог покататься, да, я не смог плавать на сапе. Это, собственно, ну, как бы корабли ходят, а я плаваю. Я знаю, как я плаваю. Я вот так и плаваю, метр туда, метр назад, все, я так и не научился, я же вырос в степях. О чем вы? Какое плавание? Окунул ножки нормально. Вот, так что все в порядке. Мы все это понимаем, просто шутим насчет невезения. Вот, кстати, смотрите. Вот, помнишь, Дима, песенку Кукрыниксов про невезучего человека? К сожалению, не помним. Так вот, как будто с меня рисовали, не везет, блин, тотально. Точка. Дальше смотрите. Хотя по самым глобальным вопросам, наоборот, везет. Вот, в детстве мог оказаться под упавшим балконом. Запятая. Ну так, на секундочку. Вот, потерялся на трех вокзалах. Дальше попасть под фуру, но повезло. А вот лотерею покупать 100% проигрыш. Ну как не проигрыш? Вы не выиграли. Просто, ну, взяли, попробовали удачу, да, за хвост. Ну и бог с ней. Вот, получилось, не получилось, может, вы зарабатываете много. Так что нафига вам эта лотерейка? И потом, давайте честно. Если небогатому человеку, ну, вот такому простому человеку дать выиграть миллиард, буквально через некоторое время снова станет банкротом, потому что мы не умеем общаться с таким. Вот, Дмитрий, здравствуйте. Если муж уезжает в командировку, то в первый же день случается ЧП. До генератора у машины ломается компьютер, сильнейший снегопад в марте за всю историю и так далее. В итоге звоню лучшему другу, у нас и шутки соответствующие. Муж за порог, пишет нам Аня. Аня, ну, вы же ему только звоните, другу, правильно? Вот. Привет, мой кот периодически исчезает на пару дней и уже начинаю переживать. Только помою машину, кот появляется и обязательно прогуляется по помытому. А как вы хотели? Ну, надо же там, ну, чтобы, а то вдруг смоете его запахи. Вот. Возникает двоякое чувство, но хорошее, но, в общем, хорошо, что живой и здоровый. Это правда. Привет, наши. Мы с сыном... А, тут вот просто, вообще не по теме, но хочу просто прочитать. Мы с сыном на рыбалке и кайфуем. Передайте нам привет, пожалуйста. Папа Глеб и сын Егор, нам будет приятно. Да, Глеб и Егор, вам хорошего, клёво. Я не знаю, что нужно желать рыбакам. Вот, будьте, пожалуйста, аккуратны. Время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не входит, поэтому наслаждайтесь полностью летом, рыбалкой и общением. Глеб, Егор, привет вам большой. Так, друзья, всегда зовут кататься ночью, а я не люблю. Ну, я поехал. Точка. А амортизатор сломался и по итогу катил мотик в 1:30 ночи вдоль полей. Ну, потому что не надо вам было туда ехать, понимаете? Не надо было. Вот. Касательно везения, я уже готов к тому, что из двух вариантов того, что может пойти не так, всегда происходит третий. И тут стоит улыбающийся смайлик. Ну, ноготь. Такое, вы поняли, что все нормально. Так, друзья, насчет вашего везения. Везение в кавычках имеется в виду. Замечали ли какую-то закономерность или нет? Или просто вот идете по жизни легко и не заморачиваясь? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Записывай. Запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Без Алисы Михайловны. Сегодня появится в понедельник, сразу же говорю. Для тех, кто интересуется, напомню, там у нее концерт в пятницу. Посмотрите, пожалуйста, в афишах. И можно будет ее посмотреть, послушать. Прислал вчера видео. Вот, Алиса Михайловна работала на последние две недели. Много было работы. А это же хорошо артисту, правда? Тем более летом, когда такой сезон. Вот, и все есть, и все хорошо. Это ж не елки, это же как бы такой статус уже, когда тебя летом везде зовут. Так что здесь все нормально, можно порадоваться. В прошлом части обсуждали везение. В кавычках, остров невезения, вот так скажем. Кто мне написал? Вот. Сразу было три истории насчет одной машины, что вроде бы как нужно было ее подправить и так далее и тому подобное. Интересная история, простите, сейчас зачитывать не буду, уже тема в принципе закрыта. Но, вы знаете, я стал тоже замечать такие вещи, что как только начинаю что-то думать насчет машины своей, что нужно там что-то поменять, тут что-то поменять, сразу происходит какая-то вакханалия. А не дай бог ты еще подумаешь, блин, вот можно присмотреться к этой машине. Это я просто в мечтах. Я понимаю, что при нынешних ценах можно только мечтать. Как раньше, как в Советском Союзе, мы же все мечтали о машинах, правда? Каждая семья мечтала, когда-нибудь мы накопим там нужные, сколько-то там тысяч тогда рублей, купим машину и ходили пешком и общественным транспортом, и все нормально было. Так и я тоже мечтаю о машине, но как-то я решил помечтать, сидя за рулем. И все. И машина сказала, знаешь что, милый, я тебе служила, а ну-ка почини-ка меня. И как, в общем, с тех пор я и так люблю свою машину, а сейчас люблю еще больше. Прям вот до конца жизни любить буду ее, и никуда не буду с ней расставаться. А тут вот хороший совет нам прислали с Черноморского побережья. Звучит как-то так, как-то как будто не из этой жизни, да? Всем привет по поводу удачи. Ее не надо ждать, она сама придет. Это правда. Так же, как и любовь, не надо ждать, она сама приходит. И если вы будете стараться ее найти, не получится никогда, потому что будете слишком критичны, слишком будете на все обращать внимание. А тут бац, тык-пых, все. Мозг не работает, только гормоны и чувства, которые могут целиком и полностью вас захватить.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит Утома» и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я у вас просил написать различные поговорки, которые связаны с тем или иным событием. Не просто ваши любимые фразы, которые вы, ну, там, или ваши поговорки, присказки, которые вы можете сесть, сказать, или там пойти что-то сделать, сказать, или пожелать кому-то. А вот такие вот, что-то вроде скатертью дорога, и что вообще желают там летчикам перед вылетом, что желают рыбакам, что желают пожарным. Вот вам, пожалуйста, с легким. Вот, пожарные желают сухих рукавов. Вот, интересно, спасибо. Дальше, приветствую из Москвы, здравствуйте. Мы, так, используем фразу скучного наряда по отношению к сменяющей нас команде, чтобы за время дежурства ничего не случилось. Вы это кто? Скучного наряда, это вот, ну, да. Что вообще желают врачам, может быть, там, или там бригаде скорой помощи? Есть же какие-то тоже такие вот поговорки, непрофессиональные. Напишите, пожалуйста, друзья. Смотрим дальше. Здравствуйте, Дмитрий. А, вот, сейчас, с легким паром, с намытым товаром. Это ж классика. Но, в принципе, тут да. Здесь да, согласен, это тоже подходит. А вот смотрите, друзья, насчет темы, извините, что я вновь возвращаюсь в прошлое, ну, назад, в будущее, да? Вот, здравствуйте, Дмитрий. Вот, решили поговорить про везение в кавычках. Вот, например, связанное с нашим радио. Три раза выигрывал у вас экскурсию к вам, и все три раза попадало, когда я был на вахте. Вот вам и везение, пишет Олег. У меня было желание перезвонить Олежке, вот, спросить там, Олег, а вы вот такого-то числа будете? У нас будет 10 июля экскурсия. Сейчас скажу точно, 10-го, кажется, 10-го. Вот, поэтому не стал перезванивать. Поэтому знаете что, Олег, давайте попробуем. Вот вам четвертый раз, считайте, что вы выиграли. Ваша удача выиграла. Вот, и посмотрим, будете ли вы на вахте. Если что, потом напишите, пожалуйста. Сейчас бздынь, вам должна будет прийти эта штучка, билеты сюда к нам, чтобы посмотреть, как мы тут живем. Итак, ладно, возвращаемся к теме, этого часа. Различные поговорки, присказки или пожелания, связанные с той или иной работой или с тем или иным действием, ну как, будь то рыбалка, будь то пожарные и так далее и тому подобное. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Музыка.

0: винил, когда есть запчасти. А есть это когда все есть и все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: такое дело.
1: С Дмитрием Ленским на нашем радио.
2: Да, друзья, я у вас попросил прислать, ну, возможно, профессиональные пожелания какие-то. Знаете, когда люди одной профессии желают друг другу что-то такое, ну, какую-то такую пословицу, это все у них входит уже в традицию и так далее. Слушайте, ладно, хотел насчет песни. Помните «Земля в иллюминаторе», да? Она же тоже стала в свое время гимном.

0: скажу теперь уже. Вот, я еще где-то то ли слышал, то ли читал, что вроде бы как, ну, там нужно сделать пыс-пыс, то ли это в фильме я в каком-то видел пыс-пыс на колесо, это уже у космонавтов, между прочим. Что-то такое там тоже есть, какие-то вещи. Вот, пока что не особо много от вас сообщений, будем честными, что тут уже врать вам. Вот, но зато вы стали присылать другие вещи, и почему бы их не про... А, ну вот Юра из Орла пишет, с легким паром это я слышал, а вот с легким парным этим товаром, это шикарно, первый раз слышу, ржу до сих пор. Я, честно говоря, тоже не слышал никогда с легким парным этим товаром. Ну, вот, но, а что, ну, лицо ж, товар, правильно, может, про это, про этот товар говорим, или еще какие-то другие вещи есть. Так, Митюшка, привет, здравствуйте. Пожалуйста, передайте привет нашим старым блогерам, нашего радио, да. Давно Юлька Дальнобой, когда уходила спать, то всем желала пушистых... Ну, я не могу прочесть это слово. Вот, до сих пор так друг другу желаем. Оно вроде бы как и нормальное, но лучше сейчас не произносить. Мало ли, кто тут сейчас блюститель морали будет и неправильно поймет, слово вырвет из контекста, а потом будем отдуваться. Ну и многие, конечно, прислали сейчас фразу, актуальная сейчас, АЗС вам без очереди. Это да, с этим пока что да. Ну посмотрим, что будет дальше. У нас все равно нет выбора, поэтому просто наблюдаем, смотрим и живем в уже сложившихся обстоятельствах. А как иначе? Итак, профпожелания. Друзья, пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
1: Наше радио.

0: сердце.
1: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, в этом части хотел с вами поговорить о профпожеланиях, которые люди одной профессии желают друг другу. Но что-то как-то вот то ли я неправильно донес тему, и сейчас только уже ближе к концу часа смог ее сформулировать. Такое тоже бывает, жара на всех действует, там же жара, там же жара. Вот, кондиционеры спасают, спасают, но на жару легко взять и списать глупость собственного ума. Вот смотрите, несколько есть. Доброго дня, Дмитрий, здравствуйте. Танцорам желают легких ножек. А еще перед выходом на сцену нельзя в туалет ходить, даже если захотелось, иначе талант прописываешь. Пишет нам Шмелька. Первый раз такое слышу, я знаю, что... Да, вот насчет артистов, но это такая, знаете, уже примета, что если споткнулся перед выходом на сцену, ничего хорошего не будет. Но, с другой стороны, некоторые люди и спотыкались, и чуть ли не падали, в итоге получали Оскара. Танцорам желают перед выходом на паркет легкого паркета и растянутых стоп. Вот вам, пожалуйста, еще одно пожелание от танцоров. Так, мольба. Не желайте врачам хорошего или спокойного дежурства. Закон подлости работает чуть более чем в 100% случаев. Врач дежурства, и вас будут очень долго вспоминать. А что нужно желать врачам? Скажите, пожалуйста, если сейчас нас слушают медики, подскажите сами, что нужно желать врачам, поскольку, хочется же людям, которые спасают наши жизни, что-то пожелать хорошего. И, так устроен человек. А что такое правильно? Да, может быть, это какой-то суеверие. Но, знаете, в наше время, когда все лечат БАДами, врачи хорошие, тем более хорошие, врачи на вес, на 3 веса от собственного веса в золоте желательно. Так, что еще есть? А, да, вот я как раз это прочел. Кстати, насчет медиков, друзья. Возможно, это утка. Возможно, это утка. Пишет издательство The Sun. Не знаю, может утка. Но зато очень смешная утка. И, в принципе, кто-то, возможно, пойдет сейчас проверять. Возможно, кто-то пойдет проверять, кто-то не пойдет. Так, из-за экстремальной жары у мужчин по всему миру начал визуально увеличиваться... Скажем, назовем его не нос. Он не нос. Вы поняли. Не сам нос, а... вы поняли. Медики объясняют, что в жаркую погоду кровеносные сосуды расширяются для охлаждения организма, из-за чего не нос может казаться больше или полнее в состоянии покоя. Вот. Специалисты подчеркивают, что это временное явление, которое не влияет ни на его функцию и не приводит к, в общем, постоянным изменениям. Вот. После снижения температуры все возвращается в норму. Мы сейчас говорим про ненос. Кто-то, возможно, так, без фото, пожалуйста. Сразу говорю, без фото. И, господа эксгибиционисты, у вас пара дней.
0: Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, насчет медиков вот следующее прилетело только что от наших случаев. Привет, слушатели. Привет, вообще в медсообществе пишут медикам, работайте как хотите. А вот логопедам, репетиторам нельзя деньги считать, которые ты должен заработать, будут отмены учеников. Да вообще нельзя делить шкуру ни убитого медведя, там в любой профессии. Добрый день, врачам нужно желать, так, много не работаем, вот так. Либо, смотрите, дневной врач, уходя домой, обычно говорит дежурной бригаде, ничего не желаю. Ну, вот, в принципе, принимается. Дальше, добрый день, Дмитрий, пожелание геологам. Желаю, чтобы все твои геологические находки были значимыми и интересными. Либо пусть природа радует тебя находками и загадками.
0: На нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
9: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. С октября на платформах начнут блокировать самозанятых, работающих на одного клиента больше 60 часов в месяц в течение полугода. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал НСН, что это болезненно скажется на некоторых работодателях, назвав меру социальной гарантии для работников.
2: Но я думаю, что это очень распространенное явление, скажем, в маркетплейсах. Это практически повсеместно. Работники на складах и прочее. И на самом деле это две разные формы занятости, потому что самозанятый может работать по свободному графику и платит за это отсутствием социальных гарантий. Самозанятый, который экономит работодателю страшные деньги, потому что 30% не нужно платить обязательных социальных взносов с фонда оплаты труда, естественно, на него работодатель смотрит более лояльно. Так что это очень распространенная схема, и это, в общем, будет достаточно болезненно для маркетплейсов, для некоторых других видов бизнеса. Это форма социальной защиты, на самом деле.
1: Ограничение коснется самозанятых и ИП, работающих в сфере строительства, оптовой и розничной торговли, операций с недвижимостью, образования, аутсорсинга, подбора персонала и других. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев посетит похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Али Хаменеи погиб 28 февраля в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Церемония прощания с ним пройдет с 4 по 6 июля в Тегеране. Похороны состоятся 9 июля в родном городе Айталы Мешхеде. На них приедут представители более чем 90 стран. Роспродсоюз сообщил о подорожании минимальной месячной продуктовой корзины. Ее стоимость с начала года увеличилась на 4%. В Москве и Санкт-Петербурге цена корзины составила примерно 9 тысяч рублей, передает ТАСС. Дороже всего набор продуктов стоит на Чукотке больше 20 тысяч и в Камчатском крае около 13 тысяч, а дешевле всего в Мордовии и Саратовской области примерно 6 тысяч. В расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. Российским руферам, которые забрались на шпиль небоскреба в Нью-Йорке, предъявлено 8 обвинений, сообщает ABC News. В их числе хранение орудий взлома, нарушение общественного порядка и проникновение на частную территорию. Ангелина Николао и Иван Биркус забрались на шпиль 102-этажного Empire State Building, где развернули баннер с надписью «Когда сила любви становится сильнее жажды власти, в мире наступает мир». В своих соцсетях они также опубликовали фотографию обручального кольца на фоне Нью-Йорка. Полиция задержала руферов. Пара родилась в Москве, последние несколько лет они живут в США. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Добрый день, друзья. Здравствуйте, здравствуйте. Так, только что на улице, а мы туда прогуливаемся. Всем офисам нас не так много, все в отпусках. Спасибо, да, что вы все в отпусках. Вот. Стали разговаривать о эффекте Манделы и так далее и тому подобное. И вот почему-то всплыло стихотворение Маяковского «Кем быть». Помните? И вот спор зашел насчет того, что там будет и 17 или будет 18. Я сейчас вижу уже перед собой, у меня текст открыт. Вот, у меня растут года, будет и 17. 17 там возраст, а не 18. У меня было в голове, будет 18. У меня растут года, будет 18. Вот, где работать мне тогда, чем заниматься? Вот такие споры у нас проходят. У нас есть скамеечка под липой. Ну, такая подлипная скамейка. Так вот, я к чему? Я к тому, что тема родилась вот именно из вот этой вот профессии. Вдруг мы начали вспоминать, кто кем впервые работал. Это не сбор макулатуры, это не сдача бутылок, потому что там пошел, пособирал, там забрал у родителей, сдал в советское время этот хрусталь, как говорили, сдайте хрусталь, вот хрустальный дом, и там заработал несколько копеечек, пошел, купил себе стакан семечек или черешин, или там шелковиц, или еще что-то. Нет, это когда вот работа уже настоящая, самая первая. Вот, давайте на эту тему поговорим. Кем вы работали? Ваша самая первая работа. Ну, такая осознанная, понятная работа. Это не то, что нас бабушки эксплуатировали, это не то, что мы в школах ездили в бригады, и мы там пололи какие-то, ну, там, подсолнечник, еще что-то. Это было, конечно, чудовищное издевательство над всем сельским хозяйством нашего региона Донецкого, поскольку, ну, тебе 12 лет, тебя выставили 40 градусов жара на солнце, или даже больше, там, 45 в тени, условно говоря. Сейчас, вот видите, Европа, ну, это у них там 30 с чем-то, а у нас там 45 нормал, да и все. Ну, такая у нас там была всегда температура. Так вот, и ты стоишь с этой тяпкой, у тебя вода теплая, горячая, и подсолнухи растут непонятно. Это естественно, чтобы выплатить какую-то либидо, ты, короче, лучше не вспоминать, и не стыдно перед растениями. Теперь они, скорее всего, мстят, не любят. Вот, короче, друзья, ваша первая работа. Я первая такая осознанная, правильная работа у меня была. Это я был поваром и официантом в кафе. Я закончил первый курс. Но, правда, была перед этим, но она не особо считается. Там очень быстро, никому не нужно. Вот. А тут я прям работал больше года официантом, поваром. У нас было у нас была такая система. Приходит к тебе клиент. На секундочку, это был, наверное, 95-й год, наверное. Потом сразу же уже была разница. Но неважно. И он твой клиент. Ты и за баром его обслуживаешь, и еду готовишь, и так далее. Тоже не все рассказывать хочется. Это были 90-е. Выкручивались как могли. Клиенты ели то, что давали. И пили то, что намешали им. Короче, вот такая была первая работа. Что у вас была первая работа, за которую вы получали, ну, прям деньги, и работали вы не день-два, а вот как-то вот несколько, как-то, ну, хотя бы месячишко, так, чтобы, знаете, полный рабочий, полный рабочий месяц. Давайте, пишите через наших ботов в ваших мессенджерах о вашей первой работе. Поговорим.
0: Наша реклама.
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я вас спросил о вашей первой работе. Кем вам пришлось трудиться и так далее. А вот смотрите, книгу переворошив, намотай себе на ус, все работы хороши, выбирай на вкус. 1928 год. Владимир Маяковский. Через 2 года 100 лет будет этому. 100 лет? Да, ладно. Поехали. Я работала в книжном магазине и занималась книгообменом. Мне было 17 лет, пишет нам Иришка из Пскова. Так, это же 90-е, охрана, конечно. Да кто вообще? В 90-е мы мелкими были, Дим. Ну ты чего вообще? Какой там охрана? Тебе сколько было? Ты же такой же, как я, мы же ровесники. О чем ты? Какая там учиться надо было? Учиться. Так, первая запись в трудовой. Диджей ресторан «Взгляд». Привет Минску, Серебрянка. Нормальненько. В наше время, вот видите, во времена Маяковского, в наше время с Димой, не было таких еще профессий, как диджей. Кто бы мог подумать, да? А, хотя, здрасте, пожалуйста, я-то им и был. Да, я, слушай, как это было? Я же что делаю, в клуб? Да, вот, когда пошел работать на радио, там у себя еще работал в клубах. Спать было некогда, правда, но все остальное было. Привет, Невальный, здравствуйте. В далеких 80-х работал в 14 лет на почте, разносил телеграммы в славном городе Грозны. А потом на заработанный поехал в Москву и промотал их все. Тут проматываются деньги вообще просто. Моя первая работа — это СТО, гайки крутил, машины рихтовал. Всем большой привет. Вот, подписывайтесь, пожалуйста, и вам будет приятно, нам будет приятно. Подписывайтесь, правда. Я смывала ацетоном штрих-код из коробочек, вырезала, склеила сверху новые. Это в школе. А первая работа с трудовой книжкой — лаборант при институте. Тяпала и ухаживала за лекарственными растениями. 2 часа езды в одну сторону, ЗП-2700. 2 месяца лета, пишет нам Аня. Добрый день, Дмитрий, здравствуйте. Это от Анатолия. Моя первая работа была помощником озеленителя на Александровском радиозаводе. Вот, работал все лето на каникулах после 10 класса. Круто. Дима, привет. С 19 лет работал почтальоном согласно ТК. Участок 10 километров по прямой в одну сторону. Отработал 2 года, но, в общем, перед этим получил эмансипацию. Женился, что ли? Или как? Или шо? Ну, ладно. Серега, поясняй. Сереж, я вот эти ваши выражения... Ведущий жарко, ведущий туповатый, жарко, сложно. Что это самое? Шпрехен же русский, пожалуйста. Вот, Дмитрий, наши здравствуйте. В 17 лет пошел работать перед армией на завод. Зарплата, как мне казалось, огромная была. Больше, чем у родителей. Я не жалею о данном опыте, пишет нам Алексей. 51 год, Лешки. Вязала носки и делала план за бабушку. Мне тогда было 13 лет. За одну пару платили рубль 50. А это был далекий 1988 год. Проработала так 2,5 года. Слушайте, ну, вообще рубль 50 в 1988 году — это прям приличные денежки были. Ну, как мне кажется, за пару носков. Но сколько вы тратили на это времени? Моя первая работа была системным администратором в местном провайдере и по совместительству выездным инженером поддержки. Хорошее было время. Молодость... Все дела, пишет нам кто-то, тоже не подписавшись, но, видно, молодость ветреная еще пока что. Первая и единственная работа у меня была работа автомехаником в одном крупном сетевом сервисе Москвы, пишет нам Алексей. Если вы сейчас подумали, что Лешка работает там и прям всю свою жизнь, то да, возможно, Лехе 21 год. Итак, друзья... Ваша первая работа. Вспомните, чем занимались. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: За сценой.
2: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как сработались группы «Татуин» и «Без Б», и обсудим новые релизы от команды «Пионерлагерь. Пыльная радуга». Группа «Татуин» и «Без Б» выпустили совместный сингл «Эй, удача». Фит обсуждался давно и, по словам музыкантов, был абсолютно неизбежен. По словам лидера команды «Татуин» Романа Кузьмина, они с Сергеем Василевским из группы «Без Б» быстро нашли общий язык. Ведь хорошие вещи делаются легко и сами собой.

0: Послушать новый сингл и посмотреть клип на песню «Эй, удача» можно в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Алексей «Пыльная радуга» Румянцев выпустил трек «Просто так». О чем получился новый сольный релиз, рассказывает сам артист.
1: Это размышление о пути и о смысле. О том, что главный смысл – это отдавать всего себя миру, в котором живешь, делать для него искренне все, на что способен. И о том, что никто не знает, сколько лет, дней или секунд ему осталось топтать землю. Поэтому фантазируя на тему, что тебе не суждено увидеть завтрашний день, приятно осознавать, что отдал все миру, любимому человеку, всем, на кого хватило сил и любви. Очень банальная телега, но кроме любви здесь вообще ничего нет. Достойного внимания, все остальное реальная чепуха. Вот, ну а в куплетах, как это часто у меня бывает, калейдоскоп или раскадровка разных сильных впечатлений из разных времен.

0: Ну а группа «Пионерлагерь Пыльная радуга» успела этим летом выпустить еще и фит «Снуки». У музыкантов вышел совместный трек «Экклезиаст». Послушать оба новых сингла уже можно на всех цифровых площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
4: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
5: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, ваша первая работа, кем вам пришлось поработать, вспоминайте. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах. Мить, привет, здравствуйте. Моя первая работа началась еще в колледже, работал в музыкальной комнате. Моей задачей было настраивать, подключать аппаратуру для концертов, дискотек, надо так говорить, и других мероприятий. По совместительству проводил студенческие дискотеки, тогда еще на кассетах. Хорошее было время, пишет нам Дениска из Благовещенска. Здравствуйте, с 15 лет каждое лето работал на бочке с квасом. Там же под зонтиком у бочки и к экзаменам готовился выпускным. Было прикольно, зарплата нормальная, расчет после каждой смены. Митя, привет, здравствуйте. Я в студенческие годы работала няней и поняла. Первое, с рождением детей мне торопиться не стоит. Запятая. Второе. Чужие дети, конечно, милые, но их милота быстро исчезает, если остаться с ними тет-а-тет. Привет, Дмитрию. Здравствуйте. Впервые начал работать на практикуме от техникума. Балтийский завод, и сразу встал за токарный станок. Платили очень хорошо, хотя и практикант. С тех пор уже 40 лет у станка. Класс вообще. Здравствуйте. Пишет нам Арам из Москвы. Здравствуйте, Арам. Москва, 54 года. Сразу же после 10 класса в 1989 году заливал катки в хоккейном клубе. Ночью в самый мороз тянул шланг в подвал и чередуя холодную и горячую воду заливал коробку. Как сейчас помню, получал 75 рублей в месяц. Да большие деньжищи, вы что, обалдеть вообще можно. В 86 году окончил школу, жили в деревне. Сначала пошел севцом работать, потом помощником комбайнера. Зарабатывал по 150 рублей, это 86 год. По тем временам это хорошие деньги были, пишет нам Олег. Да, слушайте, нормальные деньги были. Там 120 инженер получал. Вот, это прям хорошо. Дима, привет. Здравствуйте. Самая первая работа у меня была в 6 классе. У одноклассницы папа занимался продажей сахарного песка. И мы с ней ходили по подъездам и раскидывали объявления о продаже сахара по, в общем, почтовым ящикам. О, так это вы спамеры, понятно. Так вот, за месяц работы он нам заплатил по 30 рублей. И я купила себе на черкизовском рынке безумно красивый, как мне тогда казалось, черные туфли лодочкой, золотым бантом. До сих пор это помню, так как это были первые деньги, которые я заработала сама. Заработала сама, выделена. Здесь тоже где-то сейчас вот есть, пишет нам Аня из Подмосковья, деньжище тоже. Слово есть. Дима, привет. Привет, Аня. Моя первая работа в 15 лет, это 88 год, на авиаремонтном заводе комплектовщиком авиационной техники второго разряда. Работала аж 2,5 месяца, по 85 рублей в месяц получала. Это были мои первые деньжищи, прям выделено, деньжищи. Счастью, предела не было. Иван 38 пишет, первое место работы в 2003-2004 годах. Каждое лето на каникулах устраивался на работу на конезавод конюхом, кормить и ухаживать за лошадками. В помещении находилось до 25 голов лошадей. Получал в среднем 3500 рублей. Мне, как будущему студенту, хватало вполне. Да и лошади, они же прекрасны. Хотя, конечно, ну, я, собственно, понимаю, конюхом немножко не то, что мы видим, да, и попахивают, и все остальное, но, зараза, это же одни из самых красивых животных в мире. Первая работа в 12,5 лет на рынке Москвы, продавала аудиокассеты все лето. Потом в школьные месяцы до 15 лет в будни по вечерам подрабатывала на студии, вкладывала в коробки для кассет вкладыши. Платили что-то около 11 копеек за штуку, а выходные ездили на овощебазу сортировать овощи. Там платили продуктами из сортировки, брак, но можно было забирать много. Итак, друзья, ваша первая профессия. Кем вы работали, ну, так, чтобы получать прям, ну, прям заработная плата. Не так, что вам дали бабушка за то, чтобы там грядку пропололи, или там вновь поймали кота, напоили его касторкой. А, ну, прям работа. Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: О вашей первой работе, ну, вообще, первой работе в вашей жизни я, ну, в этом часе обсуждаем. Все. Добрый день, Дмитрий, здравствуйте. В 81-84 годах учился в ПТУ на повара. В 82-м нам организовали практику в одном из детских пионерских лагерей в Анапе. Работали два через два. В выходные отрывались кто как мог. Море, дискотеки, экскурсии, абрау, дюрсо. И за это нам еще и платили неплохие деньги, пишет нам Александр из Москвы. Ну, это же просто рай какой-то. Здравствуйте, 95-й год, мне 14, крутились по так, гаражам, и меня устроили на лето подсобником по ремонту мотоциклов, а также тонировки стекол машин. Честно говоря, не мое, но ради неплохого заработка можно было смириться. Добрый день, Дмитрий, здравствуйте. Моя первая работа официальной с трудовой книжкой, как говорится, 2 месяца летом на стройке в 14 лет. Жалко, обманули, заплатили вообще копейки, а пахал как папа Карло. Студентом работал во вневедомственной охране. Милицейская форма, без знаков отличия, без оружия, только тревожная кнопка для вызова группы задержания. Охраняли ларьки на остановках и бары города. А это самые большие бары в небольшом городе, и это в конце 90-х. Самый ужас был в новогоднюю ночь в двух барах, в одном здании на разных этажах, а мы вдвоем с напарником. Ну, тут понятно, 90-й год. Вот, проработал так 1.5 года, понял, что зарабатывать мозгами лучше, и ушел в айтишники. Всем добра. Митя, здравствуйте, здравствуйте. А я, например, в 15 лет пошел работать на завод, чтобы отработать штраф из инспекции по делам несовершеннолетних. Утром я приезжал в цех, садился играть в домино. А потом часов в 10 дружно ломились в столовую, обед, домино, и в обед я мог валить домой. И так все лето. А еще у нас в цеху был автомат с газировкой, утром туда была очередь. А первая работа, детский развлекательный центр. Так, аттракционы запускали. Кстати, очень хорошая работа. Ты вроде и потусил, и денег заработал, пишет нам кто-то, опять не подписывайся. В 12 лет, в 2004 году, работал в автосервисе за 200 рублей в день. Жизнь казалась прекрасной. Дальше, а вот смотрите, тоже такая штука. Ночной санитар в морге.
0: Шоу дня на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Сергей Собянин сообщил об уничтожении одного беспилотника на подлете к столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Это был первый дрон с начала суток, сбитый на московском направлении. Минувшей ночью подразделения ПВО перехватили и сбили в регионах 327 украинских беспилотников. Аэропорт Внуково сейчас работает по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства. Как сообщила Росавиация, возможны корректировки в расписании рейсов. Мэрия Москвы сообщила о смерти первого заместителя руководителя аппарата Алексея Старовойтова. Ему было 46 лет. Старовойтов скончался 30 июня в своей квартире в Москве. Его тело обнаружила супруга. Предварительная причина смерти – сердечно-сосудистая недостаточность. Алексей Старовойтов работал первым заместителем руководителя аппарата мэра и правительства Москвы с 2011 года. Он занимался организационными и технологическими процессами в мэрии. Реконструкция двух зданий школы Южной Измайлова на Челябинской улице близится к завершению, сообщил Сергей Собянин. По словам мэра, в здании готовят универсальные специализированные учебные кабинеты, пространство для мероприятий, занятий в больших и малых группах, лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук, медиатеку, спортивные, гимнастические, обеденные залы. Спортивное ядро на пришкольной территории включает футбольное поле, беговую дорожку, площадки для сдачи норм ГТО, игры в стритбол, а также гимнастическую. Интерактивный музей анимации открылся в здании киностудии «Союзмультфильм» в честь ее 90-летия. Новое пространство знакомит посетителей с процессом создания мультфильмов и историей отечественной анимации. Киностудия также представляет собой популярный экскурсионный объект. Там создано современное интерактивное пространство, где анимация становится опытом. Его можно не только увидеть, но и почувствовать себя частью процесса, узнать, как появляется мультфильм, рассказала глава «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Экспозиция музея выстроена как путешествие по основным этапам производства анимационных фильмов. Посетители смогут узнать, как рождаются идеи будущих проектов, создаются персонажи, формируется визуальный стиль, а также увидеть, как отдельные элементы превращаются в готовый мультфильм. Гроза ожидается предстоящей ночью местами в Москве области, сообщил гидрометцентр. Температура воздуха в городе составит плюс 18-20 градусов. Завтра днем в столице преимущественно без осадков. В Подмосковье местами вновь кратковременная дождь и гроза. В городе от 26 до 28 градусов, по области плюс 25-30. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду. Сильные кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром ожидаются в столичном регионе в предстоящие выходные. В субботу до 23 градусов, в области до 25. В воскресенье не более 22 тепла. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Слушайте, мысли в голову, конечно, лезут странные. Вдруг вспомнилось то, что мы разговаривали в начале эфира моего. Это было, несколько часов тому назад. И человек насчет своего везения рассказывал о том, что как только не станет в очередь, эта очередь всегда самая долгая. Ну, так всегда кажется. Знаете, когда и, в общем, в пробках стоишь, тоже тебе кажется, что твой ряд движется медленнее всего. Вот. Я тогда посоветовал, говорю, сделайте себе футболку, чтобы сзади было написано «За мной не занимать». А сейчас я подумал, что была бы еще прикольная надпись такая на футболке сзади. Я в этой очереди не стою. И мне просто потом было бы интересно понаблюдать, как люди, читая это на спине, какой у них был бы такой вот диссонанс. Знаете, когда вроде очередь, вроде не очередь, вроде на кассе, вроде на кассе, и я в этой очереди не стою. Интересно, как они будут реагировать. Ладно, но вверх всего вот такого вот творчества насчет футболок, это, конечно, пивозавр. Напомню, что Минздрав предупреждает, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Вам ничего более пошлого в этой жизни нет, ничего более ужасного нет. Но, тем не менее, это плохо настолько, что даже круто. Именно поэтому, возможно, у меня будет такая футболка. Посмотрим. Надо куда-то съездить. В прошлом часе, все, уже попрыгал, спросил у вас. Ваша первая работа. Вот еще несколько ваших сообщений. Так, Дима, привет. Самая первая работа у меня была в 6 классе. А, это я читал про сахарный песок, что-то вам дважды прилетело. Вот Алена это все же прислала. Да, Алена, насчет вашего сахара прочел и лодочки с золотым бантом, которые крутые, это, конечно, тоже, да. Наши здравствуйте. На летних каникулах в 5, 6 и 7 классе работали в колхозе, пасли поросят и получали хорошую официальную зарплату. Чудесное было время, пишет нам Дмитрий из Ростовской области. В 12 лет в 2004 году работал в автосервисе за 200 рублей в день. Жизнь казалась прекрасной. Паша, диджей Минск. Да-да-да, Паша, да. Добрый день. Здравствуйте. Месяц работала организатором мероприятия в школах. Договаривалась о костюмированных фотосессиях для детей. На второй день водила классы на эту фотосессию и следила за фотографами. По итогу меня кинули на деньги, я ушла. Мне очень жаль, что так вышло с первой работы. Ну, правда, жаль. Прям вот. А вот, смотрите, тоже прикольная работа. В общем, добрый день. Мне было 16 лет, 1985 год. Я месяц работал в Мосзеленхозе. Ходил по Калининскому проспекту с большим железным крюком и отодвигал чугунные решетки около деревьев, которые, собственно, корни окружали. За мной шла бабушка с метлой и совком, собирала мусор. Потом я задвигал решетки обратно. Еще перекапывал тропинки на газонах. А это вот вроде ходит-ходит целый квартал, целый дом через газон. Хоп, смотришь, перекопали. Ждешь чуть-чуть, потом опять начинаешь ходить. Это правда. Моя первая зарплата в середине 90-х, ремонт класса в школе, в которой учился, 1500 с копейками, и потратила всю ее на новогодние подарки для родителей. Так, и младшие сестры. А вот первая работа, как оказалось, самая впечатлительная и любимая в начале 2000-х, работала крупье в казино, пишет нам Светлана. Ого, как казино. И тогда еще были, слышите. Давайте сейчас вот одно не по теме, и тему работы тогда закроем. Простите, что не все прочел, очень много от вас прилетело всего. Ну, просто передам привет. Вот смотрите, доброго дня. Не по теме, но, пожалуйста, передайте в эфире огромное такое «люблю» моей красавице-жене Маришке. Ты самая лучшая, заранее благодарен. Здесь тоже не подписано, но я даже не буду по этому поводу возмущаться, потому что сейчас очень многие Маришки, замужние Маришки, такие подумают, это мне. И вы будете абсолютно правы. Это именно вам.
0: Наша реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто, дико, мощно. «Докс», «Докс», «Докс». Безопасно при правильном применении.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше радио. Сделано в России.
7: Знаете ли вы... Величайший мим 20 века, художник и пантомимист Марсель Марсо был назван самым популярным французом современности. Его именем названы многие школы актерского и циркового мастерства. Он удостоен 2 Оскаров, 2 высших телевизионных премий Эмми. В его честь выпущена даже медаль. Всемирную известность Марсо получил благодаря образу белого клоуна Бипа в потертой шляпе и полосатом свитере. За всю свою безмолвную карьеру его персонаж не проронил ни звука, но однажды, в 1976 году, снявшись в комедии под названием «Немое кино», Марсо пришлось отойти от канонов жанра и произнести в кадре единственное слово «нон». Какой истинный смысл Марсо внес в это «нет», остается лишь догадываться.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, 2 июля, да, правильно? Да, второй месяц. Все, тут еще буквально секундочку, и будет уже макушка лета. Хотя, в общем, по-моему, 1 июля считается макушка лета. Почему-то так считается. Ну, я тут читал народный календарь, он мне всегда достается после моих утренних коллег. Они за собой не закрывают народные приметы, а в их возрасте уже пора верить только им. Мужики взрослые работают, пока я на отпуске, поэтому они верят только в народные приметы. Так вот, хотел спросить, мы же все составляем, мы же что-то, ну, дела какие-то на лето, ну, ставим перед собой какие-то задачи. Летом я сделаю вот это, вот это, вот это, вот это. Все, то, что мы не успели там взять и перевести туловище к купальному сезону, так и ладно, бог с ним. Что, что есть, то и будем купать. В чем только купать и где купать? Ну ладно, это уже отдельная тема. Так вот, хотел вас спросить, что вы, вернее, какие задачи вы на лето себе ставили? И что еще осталось невыполненным? Вот что еще невыполненным осталось? Не то, что вы уже сделали, тут вы молодцы, большие молодцы. Потом мы будем итоги лета подводить. Еще у нас с вами почти 2 месяца впереди, ну не почти, а 2. Вот, поэтому, а что еще не успели сделать? Давайте, может быть, вы сейчас просто вспомните, подумайте, посидите, такие, точно, в эти же выходные, когда опять не будет жары и нельзя будет идти никуда купаться рыхлыми туловками нашими красивыми, любимыми, но рыхлыми, но зато вкусно поели. Что еще не успели сделать? Пишите, пожалуйста, через наших ботов в ваших мессенджерах.
0: Наше радио. Это навсегда.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, я вас спросил, что вы еще не успели сделать из тех планов, которые вы на лето себе поставили. Просто, если вы слишком тревожны, забудьте. Забудьте, слушайте музыку. А если нормальные, то вот. Что вы, планы какие поставили на лето, еще пока не выполнили, а надо. Кровь бизнесу, потому что лето, оно же не длится вечно, к сожалению. Тем более в стране, там, где север, где зима большую часть года. Митя, привет. Здравствуйте. Я должна заказать и также установить шкаф в спальню, зеркало в ванную и сдать ковер в стирку. Насчет ковров, понимаю, но я же теперь счастливый обладатель мойки высокого давления. Я к дорожку старую на дачу вообще прям высохла. Класс вообще. Всем привет. Вот смотрите, шикарная история, кстати. Просто шикарная история. Дети прекрасные. Всем привет. Дочка захотела сфоткаться на фоне необычных названий поселков, а также деревень Нижегородской области. В прошлые выходные начали. Впереди Какино, Белка, Мочалка, Липиси. Еще одно не буду читать. Так вроде нормальное. Я вот не знаю, Ломанов, вот здравствуйте, вот Андрей Германович, стоит вообще, имеет ли смысл или просто оставить вот последнее? Не стоит, да, я думаю, не стоит. Не надо. Роскомпром, ТЭМ, Мизулина, все следят, ну и нафиг. Доброго дня, Митя, из всех летних действий не успел все. На шашлыки на даче, на убогий пикничок в парке, не покупаться на морюшки, не в речушке и не открыл сезон окрошки. Так как встретил любовь. И это все затмило, пишет нам Артемий. Артемий, а чем любовь мешает окрошке? Не, ну хотя я понимаю, чем окрошка может мешать любви. Здесь я понимаю, потому что уж оно ж такая зараза. Не знаешь, что, когда и как вообще будет, да. Вот, а все остальное-то можно сделать.
0: Наша реклама.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Шоу дня с Дмитрием Ленским на нашем радио.
1: Так, друзья, перед тем, как попрощаться, сейчас, парни, держитесь, это нам Евгений прислал, ему 41 год, Женька знает, ну, он пацан еще молодой, он знает, о чем говорит, и уже хочется. Дмитрий, доброго дня. Обязательно этим летом нужно собрать картофель и стрел, или как его еще называют, бульбомет. Вот прям надо, срочно, и вам тоже рекомендую, нужная вещь в хозяйстве. Времени нет за комплектующими сгонять, Жека надо сделать. Ты сейчас вот зачем ты написал? Зачем ты написал? Теперь же хочется вот картофель и мед, бульбомет. Потому что штука нужная. А потом еще, знаешь, патрон, шарик и скоро шеребина будет в августе зреть. Это ж вообще прям классно будет. Вот. И тут только что прилетело. Дмитрий, добрый день. Сильно-сильно запоздавшее сообщение о профпожеланиях. И так в такси желаю. В общем-то, простят меня, утреннее шоу. С них мы начали, ими и же и закончим. Вот. И так в такси желают адекватных клиентов, а не в экономе. Ладно, ладно. Хорошие, все мы хорошие. Так, друзья, опять же таки, после утренников досталось тут. Сегодня, оказывается, Международный день собак. Так что все, кто дружит с собаками, все, кто просто счастлив быть их другом, я вас с праздником поздравляю, и собак тоже сейчас буду чему-нибудь вкусного куплю. Вот, известный американский писатель Джордж Биллингс сказал: «Собака — единственное существо на свете, которое любит тебя больше, чем себя». А советский писатель Илья Ильф был уверен, что собака так предана, что даже не верит, что человек заслуживает такой любви, и с этим, давайте скажем честно, сложно не согласиться. Тоже нашел статью, уже не знаю, вряд ли уже успею вам ее прочесть. Ученые, как выяснилось, в 2017 и в 2020 годах они провели исследование и выяснили, в общем, черты характера людей, которые любят кошек, и черты характеров, которые любят собак. Так вот, американское исследование 2017 года. Так, собачники набрали больше баллов по таким качествам, как общительность, живость в эмоциональных проявлениях, сознательность и смелость во вступлении в контакты по сравнению с кошатниками. А вот мексиканское исследование тоже показало, что владельцы кошек продемонстрировали высокую ценность автономии, а также эмоционально значимых, но не чрезмерно обязывающих связей. Короче, какая-то ерунда, слушайте. Мне, как кажется, любить нужно всех животных, они абсолютно прекрасны. Все, всем счастливо, пока, далее вечернее шоу 10 баллов, до завтра, до пятницы.
0: Наше радио.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
3: Солнце в синих небесах.
2: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Обилетон ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
4: Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу из Белоруссии, Минск, Гомель, Анапа в Брянской области, сообщил телеканал Первый информационный. Пострадали два человека. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Дрон ударил около полудня, когда автобус проходил оформление в районе населенного пункта Красная Гора. Для эвакуации граждан Белоруссии выехала спецгруппа. Это уже не первый случай подобной атаки ВСУ в Брянской области. В середине июня они ударили по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Погибла женщина, которая сопровождала детей. 8 человек получили ранения. Центробанк не видит причин для экстренного вмешательства в связи с затяжным снижением финансового рынка России. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках финансового конгресса ЦБ. Она объяснила сложности рынка рядом факторов, среди которых геополитическая ситуация и внутренние проблемы, в том числе ожидания по ключевой ставке. С начала июня индекс Мосбиржи потерял около 12%. Набиуллина также заявила, что в России нет переохлаждения экономики, а июньские показатели инфляционных ожиданий пока не показали реакции на изменения топливных цен. При этом, по ее словам, Центробанку важно учесть своей денежно-кредитной политики, про инфляционные риски того, что происходит на рынке энергоресурсов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решении на политическом уровне вопроса экспорта сельхозпродукции республики в Евросоюз. Осталось решить на практическом уровне. Для этого надо приводить экспорт в соответствие по европейским стандартам, отметил премьер. Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Ереване, что Евросоюз намерен отменить пошлины на 80% армянского экспорта. По ее словам, благодаря этому те товары, которые сейчас во многом ориентированы на российский рынок, будут отправлены на единый рынок Евросоюза. Россельхознадзор ранее вел запрет на поставки из Армении целого ряда продукции. Члена «Яблока» Елену Перепелицу задержали в Москве, сообщила партия. По предварительной информации, причиной стали пожертвования запрещенной организации в прошлом. Женщина сейчас находится в Следственном комитете по Северо-Восточному административному округу столицы. Елене Перепелице 60 лет. По данным «Яблока», она состоит в партии с 2017 года. Она входила в состав избирательных комиссий Москвы различных уровней, в том числе была членом территориальной избирательной комиссии района Марьиной Рощи. Канадский рок-музыкант Брайан Адамс выпустил песню о том, что Канада никогда не присоединится к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Релиз композиции состоялся 1 июля, когда страна отмечала главный национальный праздник – День Канады. Песня появилась на ряде стриминговых платформ. В ней поется о дружбе Канады и Соединенных Штатов, их общей борьбе за права и свободы. Но подчеркивается, что канадцы не позволят соседям сделать из своей страны очередной американский штат. Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил, что многие жители Канады, по его мнению, выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в шоу «10 баллов», в лучшее вечернее шоу в обозримой галактике, и также в компанию добрых и проверенных друзей. Друг сегодня один с вами будет. Мой напарник Игорь Владимирович Седов свалил тихонечко в такой короткий отпуск, будет уже в середине следующей недели. Ну, а, собственно, у нас сегодня все в лучших традициях десятибального шоу, конечно, о чем-нибудь поговорим. Разыграем сегодня титул «Умник дня», последний, кстати говоря, на этой неделе. Ну и, наверное, не будем отказываться от уже такой некой сложившейся традиции, где мы с напарником проверяем вас на, скажем так, выросли ли мы с вами на одних букварях, на одной музыке. Традиционно я зачитаю какое-нибудь короткое четверостишье из хорошо известной многим песни. Вы же должны попытаться угадать, о какой песне идет речь. Впрочем, как правило, вы всегда угадываете. Я, честно говоря, сегодня долго мялся, потому что, мне кажется, вот эту песню просто знают все, и не будет ни одного неверного ответа. Но, тем не менее, сам с собой где-то немножко поспорил, поэтому, если будет хотя бы один неверный ответ, буду рад. Итак, давайте я зачитаю. Все это... Сейчас, как говорит напарник, сейчас я чуть-чуть настроюсь, чтобы это звучало интересно. Я забыла все, чему нас учили столько лет. Неужели я сама не найду на все ответ? Вот из какой песни этот куплет? Пожалуйста, пишите свои версии. Я думаю, версия у вас будет одна, но тем не менее. Пишите свои версии через сайт наш.ру и через наших ботов. Ну, а во всем остальном все, как обычно, загружаюсь в ваши радиоприемники. На ближайшие 4 часа буду нести разумное, доброе, вечное и, если что-нибудь получится, может быть, еще и плодово-выгодное.
0: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, в общем-то, конечно, я оказался прав. Ошибок практически не было, кроме одного варианта прислала Жанну Хасану Агузарову. Все остальное было, конечно, абсолютно верно, потому что вот это замечательное четверостишье. Я забыл все, чему у нас учили столько лет. Неужели я сама не найду на все ответ? Конечно, исполняла группа «Мираж». И я думаю, что у многих сейчас просто слеза потечет. Давайте я поставлю.

0: песня, многие воспоминания сейчас всплывают. Ну, да ладно. Спасибо вам большое. В очередной раз убедились, что мы с вами на одной волне. Предлагаю в этом часе поговорить. Тема у меня есть. Ее уже в какой-то степени озвучил Митя Ленский. На самом деле, сегодня Международный день собак. Праздник абсолютно неофициальный. Никто даже, честно говоря, не знает, кто его придумал. Но, в общем-то, почему бы не поговорить о друзьях наших меньших. Тем более, что есть прекрасная совершенно фраза. Заприте жену и собаку в шкаф, а потом откройте. И увидите, кто вам будет вилять хвостом. Ладно, это все лирика. Но на самом деле, действительно, наши питомцы, давайте не только о собаках сегодня поговорим. Поговорим, в принципе, о наших питомцах. Это то, кто нам дарит огромное количество эмоций в этой жизни. Неважно, собака, кошка, морская свинка или кто-то еще живет вместе с вами. Безусловно, это любимый питомец, член семьи обязательно. Ну как же без этого? Поэтому сегодня предлагаю, мы, кажется, брали уже когда-то эту тему, но давайте к ней вернемся. Дело все в том, что многие животные у нас имеют достаточно серьезную, скажем так, родословную. И у них есть прямо такие красивые имена, которые, так сказать, вписаны. Я вот вспоминаю, у меня предыдущая собака был боксер, у него в родословной было очень красиво написано «Эльфин Калиста Стелла». Звали его дома, естественно, эльфом, и вообще на эльфа он был абсолютно не похож. Сейчас у меня Амстаф, у которого тоже есть родословная, где он числится Марти Макфлай, причем это имя придумывали мы, но обязательно должно быть три элемента, ну, чтобы идентифицировать животное. Я, честно сказать, я не кошатник, не знаю, но у кошек наверняка, если есть родословная, то тоже существуют какие-то определенные регламенты написания официального имени. На самом деле мы их дома так никогда не зовем, потому что, например, вот это вот Марти Макфлая дома я зову либо Пельмешка, либо Зайка, либо Мартын, иногда и даже так. Давайте сегодня поговорим как раз на эту тему. Во-первых, кто с вами живет, во-вторых, есть ли у него какое-то официальное название, ну и в-третьих, как дома вы ласково зовете вашего питомца. Совершенно не обязательно говорить про собак, говорим про всех животных, даже если у вас живет черепаха, наверняка у нее тоже есть имя и какое-то шутливое прозвище тоже в ходу. Жду ваши сообщения через сайт наш.ру и через наших ботов.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня в Международный день собак я предложил вам поговорить про на наших домашних животных, про наших питомцев, потому что, как правило, у питомцев, особенно породистых, есть некое такое официальное имя, ну, а в быту его зовут как-то совсем по-другому. Вот, например, добрый вечер. Ну, правда, еще у нас не вечер, но тем не менее. Дома живет британская кошка. По паспорту Мерседес. Супруга зовет Месси, а я зову Мерседес. Вот так вот. Вот так вот относятся кошечки. Добрый день, напарники. У нас дома две собачки. Одну звали Бакарди. Это черная вся. Собственно, Блэк. Зовем Бусинка. И бульдог французский по документам Юджин Форивер. Для нас он просто Леня. Так, что еще вы пишете? Приветствую. С нами уже 10 лет живет Цвинг Пинчер. Тимберленд Юкатан Герцог. В миру просто Гера. Зять зовет его Герыч. Так, добрый день. Йорк, 5 лет. Имя Фиби. В честь Фиби, ну, собственно, сериал «Друзья». Шутливая Фибка, Бибка, Колбаска. Жена работает в фарме, поэтому зовем ласково Фиброс. Вот так вот. Так, добрый всем день. Мы купили собаку уже с кличкой. Дома она была Лора, ну, а в паспорте Глорис Супер Валя. Почему так, мы сами не знаем. Так, у меня есть аквариум. Рыбки, лягушки. Интересно за ними наблюдать. Лягушата просто замирают в самых разнообразных смешных позах. Вот, кстати говоря, я ваше сообщение специально закрепил. Мне очень любопытно. Ну, если у собак, там, кошек, например, там, ну и, наверное, там, у лошадей, может быть, у кого-то еще, есть некое такое вот официальное имя, дают ли вообще имя этим рыбкам, лягушкам и другим животным, которые живут в аквариуме? Очень интересно, если у кого-то есть такой опыт, поделитесь. И вот, кстати, пишут нам: конь, Гарри Поттер, зовем его Гарик. Пекинес, Кахинор, а маэстро Масяня назовем просто Моська. Как у вас зовут питомца, зовут его официально, и как вы его зовете дома в быту? Жду ваше сообщение через сайт наш.ру или через наших ботов.
2: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения.

0: Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим сегодня про ваших питомцев. Напомню, что дело все в том, что у некоторых породистых животных есть очень сложные клички, которые заносятся в родословные. Но дома их так не зовут. И поэтому выглядит все это, конечно, немножко странно. Но в качестве примера. У нас мини-пудель. По документам Iron Life жемчужина. Назовем просто Жужа. Хорошего вечера. И вам хорошего вечера. Вот, кстати, я поинтересовался по поводу всяких таких рыбок, хладнокровных, да, существ. Были 5 одинаковых аквариумных рыб. Одна из них была карлик, не росла. Звала Чича в честь актера одного сериала. Вот так вот. Так, что еще вы пишете? У нас собака породы бобтейл. Это староанглийская овчарка. По паспорту злая зая. Пока ехали, думали на разные экзотические имена. Когда приехала собака, жена сказала, да это ж Марфуша. И все, и так и прицепилась. Теперь Марфуша. У нас мерин мускат. Зовем ласково Муся. Так, есть, кстати говоря, вот, пожалуйста, пример. Черепаха, красноухая, Анастасия. И не путать с Настей, так говорит дочь. Поэтому все-таки всем мы даем какие-то имена, иногда серьезные, иногда забавные. И обязательно уменьшительно-ласкательные. Так, ящерица. Не выговорю название, а зовут Диоген. А еще есть кот Феликс. Инферналис. Это кошка адская в переводе. Так, у меня кот шотландец по документам. Жан-Клод Лакруа Пуш Джулия. Эсмеральда Инфинити. Ничего себе. Раз, два, три, четыре, пять.

0: 6. 6 слов это имя. В быту просто Жан. Добрый вечер. Есть две южнорусские овчарки по документам. Русский великан Потап и русский великан Зарница. В быту Руся и Зая. Что еще вы пишете? Антон пишет нам из Ростова-на-Дону. У меня кошка зовут Куся, но я ее обычно называю Булочкой. А вот, кстати, тоже так интересно. Сначала даешь животному название, особенно если это какой-нибудь щенок, котенок, ну, в общем, еще совсем юное существо. А потом у него проявляется характер. И вот как из какого-нибудь там, из какой-нибудь зайки превращается... Ой, а уж во что превращается, а в то превращается.
1: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И сегодня обсуждаем о ваших питомцах, их некие официальные имена и уменьшительно-ласкательные. Вот что вы пишете. Был лабрадор, а по паспорту Астра Либро Либерти Бруклин. В миру Брук. Сейчас француженка Лилу. Она наш пятый элемент. Кстати, здорово. Добрый вечер. У нас британка, изначально миссис Норрис. Но дома Нора, Норочка, хлебная корочка. Ну, вот как-то так. Карликовый черный пудель. Ассоль. Думали, будет нежная, ласковая девочка. В результате прям такой гопник на районе. Стоит в банде с овчаркой, с Джек Расселом. В общем, весь парк их знает, пугает. Зовем ее Аськой. Так, что еще вы пишете? Здравствуйте, драгоценные. Есть кот Барон, он же крыса. Ну, так вот. Цвергшнауцер. Нет, это я уже почитал. Длинношерстная немецкая овчарка черного окраса. По документам Зильберлайн Салем Гриф. Зовем Гриф, Грифуша, Графулек, сынок. Так, ребят, спасибо вам большое. Хорошо, что мы сегодня так вспоминали наших питомцев. И, кстати говоря, товарищи собачники, не забудьте поздравить своих животных. Сегодня все-таки день собаки, а у собак, как известно, не так уж много праздников в году. Косточку купить, как минимум.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
3: Ресторан «Максимилианс» и наше радио представляют 2 июля. Группа «Крематорий».
4: Солнце в синих небесах.
3: Билеты без комиссии на maximilians.ru. 18+. Оберлитон, ОГРН 112-169-004-85-78. Город Казань, улица Хадид-Акташ, дом 1, помещение 1.3.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань, ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: Записывай, запоминай.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, студия Евгений Федотов с выпуском московских новостей к этому часу. Временное ограничение в аэропорту Внуково на прием выпуска самолетов снято, сообщила Росавиация. Их вводили для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт работал по согласованию с соответствующими органами. Были возможны корректировки в расписании рейсов. Сергей Собянин ранее сообщил об уничтожении одного беспилотника на подлете к столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Минувшей ночью подразделения ПВО перехватили и сбили в регионах России 327 украинских беспилотников. Передовые технологии столицы передадут в регионы России. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о заключении сотрудничества по внедрению инструментов искусственного интеллекта в строительстве с 21 субъектом. Благодаря новым технологиям в Москве в прошлом году удалось построить 16 миллионов квадратных метров недвижимости. Технологии применяются не только для строительства жилья, но и для инфраструктурных проектов – школ, больниц, мостов и новых станций метро. Москва, по словам Собянина, как крупнейший центр цифровых разработок, помогает распространять успешные технологии на российские регионы. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к устройству нового спортивного павильона около корпуса Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте на юге столицы. Как сообщил заместитель мэра Петр Бирюков, работа проводится в рамках проекта по созданию учебного пешеходного маршрута и спорткластера. Его доминантой станет здание общей площадью 270 квадратных метров. Там разместят корт для игры в сквош. На верхней части смонтируют медиаэкран с возможностью трансляции спортивных соревнований. На крыше смотровую террасу. Тренажерные залы во время проведения мероприятий эти спорткластеры можно будет трансформировать в судейские. Пассажирку автобуса в Москве приговорили к году условно за нанесение побоев контролеру во время проверки оплаты проезда. Она также отказалась предоставить удостоверение личности. Женщина нанесла не менее 4 ударов рукой по лицу сотрудника. За агрессию в отношении контролера безбилетница стала фигуранткой уголовной статьи. Ей назначен испытательный срок 1 год. Всего с начала года зафиксировано 26 случаев нападения на контролеров. Вынесено 18 приговоров, в том числе один с реальным сроком. 5-й музыкальный марафон «Русский Парнас» пройдет в ближайшие выходные в Государственном музее-заповеднике Астафьево и объединит произведения классической музыки, барокко, а также русского народного искусства. Фестиваль традиционно пройдет под открытым небом в усадебном парке музея-заповедника. Историческая атмосфера Астафьево связана с именами Петра Вяземского, Николая Карамзина, Александра Пушкина и других представителей русской культуры. Юбилейный 5-й марафон посвящен истокам национальной и мировой музыкальной традиции. Одним из центральных событий станет выступление дирижера Дмитрия Юровского с симфоническим оркестром. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в Макс.
0: Национальная служба новостей.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Здравствуйте, друзья. Добро пожаловать в очередной час 10-бального шоу. И завершая тему прошлого часа, ну, во-первых, хочу всех поблагодарить, потому что огромное количество сообщений. И видно, что вы все очень любите, цените своих питомцев. Но я вот о чем подумал, что если бы кошечка, собачка или, может быть, конь знали бы, что мало того, что у него еще есть имя, отчество, а может быть, еще и другие какие-то дополнительные слова, еще и, возможно, титул какой-нибудь, наверняка бы он требовал к себе совершенно другого обращения. И я закрепил еще одно сообщение, хочу вам его зачитать. Привет, любимое шоу. У дочери есть хамелеон. Не знаю, как его зовут по документам, но домашний зовут Люсенькой. Еще в планах завести тарантула. Имя уже придумали, будет Валера. Я думаю, что неправильно. Вам надо не Валерой тарантула называть, вам надо его называть Валерочка. Еще раз спасибо за сообщение. И не помню, что сегодня день, международный день собак. Поэтому, если хотите порадовать своего питомца, не забудьте об этом. Мы в этом часе будем разыгрывать титул умника дня. Так что готовьтесь.
0: Наша реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
7: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: А не пора ли нам разыграть титул «Умника дня», между прочим, последний на этой неделе? Вы знаете, у меня есть такое к вам предложение. Давайте мы сегодня, разыгрывая титул «Умника дня», поделимся на собачников и кошатников. Дело все в том, что Митя Ленск сегодня нашел какую-то информацию, где рассказывали о том, что собачники, они такие ребята эмоциональные, коммуникабельные, быстро соображающие, а кошатники, наоборот, они такие оценивающие, мудрые. И вот очень любопытно попробовать столкнуть их как раз вот в рамках игры «Успеть за 60 секунд». Конечно, я прекрасно понимаю, что у кого-то сейчас нет собаки или там у кого-то нет кошки, но тем не менее, мне кажется, каждый человек относит себя к какому-то лагерю. И давайте так, первыми будут играть собачники, это я волюнтаристски так заявляю, и кодовая фраза будет очень простая. Гав, гав. То есть, если вы просто собачник или там потенциальный собачник, или просто вам нравятся собаки, пишите, будете играть в первом раунде игры, и 20-й приславший сообщение будет участником. Жду их.
0: Наше радио.

0: «Успеть за 60 секунд».
1: И добро пожаловать в первый раунд игры «Успеть за 60 секунд». А в нем за титул «Умника дня» поборется Максим и будет защищать любителей собак. Максим, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Максим, а у вас какие собаки? Есть же собаки, да?
2: Да, есть собаки. У меня две. Шелти и Джек Рассел.
1: Замечательные породы. Ну что ж, готовы защищать собачников?
2: Да, попробую.
1: Ну тогда поехали. В какой стране был сконструирован пистолет Маузер?
2: Германия.
1: Правильно. Какое животное изображено на гербе города Уфа? Соболь, куница или горностай?
2: Горностай.
1: Куница. Кто из литераторов придумал индейца по имени Чингачгук?
2: Купер.
1: Да, правильно. Существует ли химический элемент с названием селитра?
2: Нет.
1: Правильно. Кого, согласно устойчивому выражению, подкладывают, когда пакостят?
2: Свинью.
1: Правильно. Какому государству принадлежит остров Таити?
2: США.
1: Франция. Сколько посланий Павла Коринфянам, простите меня, пожалуйста, в Новом Завете?
2: Одно.
1: Два. В каком виде искусств прославилась Галина Уланова?
2: Балет.
1: Правильно. Итак, подводим итог. Раз, два, три, четыре, пять верных ответов на 8 заданных вопросов. Мне кажется, очень хороший результат. Максим, спасибо большое. Ну, а мы сейчас ненадолго прервемся и предложим любителям кошек побороться за титул «Умника дня».

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну давайте продолжим разыгрывать титул «Умника дня». Напомню, что в первом раунде за собачников боролся Максим. Сыграл с результатом 5 из 8. Теперь нужно, чтобы кто-то защитил, так сказать, любителей семейства кошачьих. Поэтому жду ваши сообщения. Понятно, что будет оно мяу-мяу. Ничего придумывать особо не надо. И 20-й приславший сообщение будет бороться за титул «Умника дня». Пишите через сайт наш.ру, либо через наших ботов.
0: Наша реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. Огарен 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. Огарен 118-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
7: Да.
1: Да, ну что, за 3 минуты? Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
0: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио. Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 12+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Успеть за 60 секунд.
1: И добро пожаловать во второй раунд игры «Успеть за 60 секунд». Напомню, что в первом раунде играл Максим, сыграл с результатом 5 из 8. А во втором раунде за титул поборется Олег. Давайте знакомиться. Олег, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Олег, ну вы защищаете любителей семейства кошачьих. А у вас есть кошка, кот?
2: Да, две кошки.
1: Две кошки? А как зовут?
2: Кристина и Масяня.
1: А, ну, то есть у них только вот уменьшительно-ласкательный, да? То есть у них нет паспортных?
2: Ну, да.
1: Понятно. Ну, хорошо. Готовы побороться?
2: Да.
1: Ну что ж, тогда минута ваша. Поехали. Какого рода слово «цунами»?
2: Среднего.
1: Правильно. Сколько копыт у лошади?
2: Четыре.
1: Правильно. В каком виде искусств прославилась Галина Вишневская?
2: Балет.
1: Музыка. Сколько посланий Иакова в Новом Завете?
2: Три.
1: Одно. Какому государству принадлежит остров Святой Елены?
2: Италия.
1: Великобритания. Кого, согласно устойчивому выражению, съедают, получая большой опыт в какой-либо отрасли?
2: Собаку.
1: Правильно. Существует ли химический элемент с названием аммиак?
2: Нет.
1: Правильно. Кто из литераторов придумал горбуна по имени Квазимода?
2: Виктор Гюго.
1: Виктор Гюго, все правильно. Какое животное изображено на гербе города Владимир? Лев, медведь или волк?
2: Медведь.
1: Лев. И в какой стране был сконструирован револьвер Наган?
2: Германия.
1: Бельгия. Но, тем не менее, все равно у вас 6 верных ответов. Тем самым вы становитесь сегодня титулом умника. Получаете титул умника дня, с чем, собственно, я вас и поздравляю. И сегодня любители кошек все-таки одержали победу над любителями собак.

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наше радио.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил один из лидеров группы 2517 Антон Завьялов.
0: Авторские новости.
1: В первые выходные июля многие рок-музыканты выступят в двух столицах. Так, группа «Кино» соберет СКА-арену в Санкт-Петербурге, а «Холидей Бой» — московский стадион «Динамо». В Москве также выступят Алиса, Кипелов и Бон с Кнопкой. Комнаты культуры порадуют фанатов Чите. Эпидемия отправится в Южную Сахалинск и Искитим Новосибирской области. Антон Завьялов на днях начал сольную карьеру с трека «Туман». Он объяснил, какой это будет жанр.
2: Мне хотелось более легких форм, более простых мелодий, потому что много разной музыки сочинил. Поп-музыка — это понятие растяжимое. Майкл Джексон тоже поп-музыка, и как и Джордж Майкл, как и певица Адель. То есть она тоже может быть разной. Но я буду делать ту поп-музыку, которую люблю я. Со смыслом, со вкусом будут синглы, а первый альбом, можно будет о нем подумать в следующем году.
1: Завьялов также раскрыл будущее группы 2517, которая давно не дает концертов.
2: Был официальный пост от группы, что группа, по крайней мере, на эти два года, на 25-26 концертов не дает. Будет ли она давать дальше? Андрей сказал, что группа будет существовать в любом случае, покуда он жив. Я скажу только одно. Сейчас я сосредоточен на сольном творчестве. Какое продлится это время, я не знаю. Случится ли так, что когда-то вернемся, мы сделаем что-то вместе, дадим ли совместный концерт? Значит, так будет. Если нет, то нет.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Три мушкетера» в Театре Моссовета и спектакль квартета «И письма, и песни мужчин среднего возраста». Антон Завьялов отметил, что в театральном творчестве он сейчас сосредоточен на спектакле «Дон Жуан». Главную роль играют Никита Калагрев и Андрей Бледный из группы 2517.
2: Он будет еще попадать минимум год в топ, так же, как в предыдущий спектакль с Никитой Калагривым, который играет уже 3 года про Маяковского. Каждый спектакль «Аншлаги», потому что не буду умалять здесь способности режиссера, но Никита Калагривы — это сейчас топ-звезда, и он интересен людям. А «Дон Жуан» — это еще и Андрей Александрович принимает участие. Мы с парнями делаем музыку как перформанс.
1: По словам Завьялова, Калагрива еще до знакомства с музыкантами слушал группу 2517.
2: Мы как раз, когда пришли на Маяковского, на этой почве познакомились с ним. Он сказал, что давний наш слушатель, и здорово бы попробовать сделать что-то вместе. Вот, сделали.
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут комедии «Дед Фомич» Никиты Калагривым и «Касса невест» с Алексеем Воробьевым. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья, и добро пожаловать в тот час, который мы с напарником посвящаем вам. Но напарника сегодня не будет, как, впрочем, не будет завтра. И вернется он из мини-отпуска только в середине следующей недели, поэтому не пугайтесь, ничего с ним не случилось, просто немножко ему нужно отдохнуть. А я ему, кстати, все время автоматически включаю микрофон, вот не буду больше это делать. Так, я так понимаю, что рабочий день у многих уже закончился, вы отправляетесь домой, и, собственно, я готов с вами обсудить одну очень, на мой взгляд, такую необычную тему, и даже предложить вам поучаствовать в розыгрыше приза. Дело в том, что у меня есть сертификат на двоих в аквапарк «Карибия» от спонсора АО «Карибия». Это огромный волновой бассейн, термальный спа-комплекс, настоящий русской баней и снежной комнаты, и, конечно же, горки. Аквапарк «Карибия» – здоровый отдых для взрослых и детей, и в конце часа я кому-то вручу этот сертификат. А обсудить предлагаю вот какую тему. Ну, наверное, многие знают, что я завязал с сигаретами. А те, кто завязывал с сигаретами, прекрасно знают, что у человека начинает работать обоняние, потому что до этого оно очень сильно заглушено дымом, а когда перестаешь курить, собственно, начинаешь замечать и распознавать всевозможные запахи. Одни, как выяснилось, вполне себе приятные, другие не очень. Ну, например, очень здорово, когда там гуляю с собакой, например, у меня есть там, ну, лугом это назвать нельзя, но, наверное, можно назвать такой большой поляной, где сейчас цветет все, что только можно, и это совершенно вот замечательный запах, от которого приходишь в восторг. А вот, например, приезжая на работу, я понимаю, что на работе запахов гораздо меньше. Например, в студии нашего радио, мне кажется, вообще ничем не пахнет. Ну, может быть, немножко есть легкий запах такого нагретого пластикового техники, но в целом здесь запахов практически нет. А у тех же, например, наших коллег с коммерческой службы, которые находятся у нас на втором этаже, к ним, как ни приходишь, всегда чем-то приятно пахнет. Вот сегодня прихожу, пахнет там всевозможными вкусняшками, цветами, потому что у одной из коллег был недавно день рождения. Так вот, о чем я? Мне кажется, что любое рабочее место, ну, все-таки имеет определенные запахи, приятные или неприятные. Ну, вот мне, например, кажется, что та же библиотека немножко пахнет пылью. Вот какое-нибудь большое производство, особенно там, если это какой-нибудь завод, да, там обязательно вот запах какого-то масла, солидола, каких-то таких смазочных материалов. И я предлагаю сегодня поговорить на эту тему. А чем пахнет ваше рабочее место? Оно не обязательно должно благоухать, ну, неважно, но чем-то же оно должно пахнуть. И предлагаю сегодня на эту тему и поговорить. Напомню, что у меня есть сертификат на двоих в аквапарк «Карибия», который я вручу в конце часа. И традиционно жду ваши сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама. Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и в городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите «Докс». Люто. Дико. Мощно. Докс, докс, докс. Безопасно при правильном применении.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Наше.
7: Знаете ли вы, французский багет дословно переводится как «жезл» или «палка». Есть даже несколько версий его происхождения. Первая связана с законом 1920 года, когда булочным запретили работать по ночам, и пекарям пришлось придумать новый рецепт быстрого приготовления хлеба. Другую версию относят к эпохе наполеоновских войн. Мол, багеты придумали для того, чтобы солдатам было удобно их носить в карманах армейских брюк. Ведь традиционные круглые булки для этого не особо подходили. И третья легенда, которая склоняется большинство большинство историков связано со строительством парижского метро. В то время среди рабочих часто случались стычки, а так как большинство носило при себе ножи для хлеба, администрация города потребовала от пекарей выпекать батоны такой формы, чтобы их удобно было ломать. И эта традиция прижилась, ведь классический французский багет принято именно ломать, а не резать.
8: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как сработались группы Татуин и Без Б, и обсудим новые релизы от команды Пионерлагерь «Пыльная радуга». Группа Татуин и Без Б выпустили совместный сингл «Эй, удача». Фит обсуждался давно и, по словам музыкантов, был абсолютно неизбежен. По словам лидера команды Татуин Романа Кузьмина, они с Сергеем Василевским из группы Без Б быстро нашли общий язык. Ведь хорошие вещи делаются легко и сами собой.

0: Послушать новый сингл и посмотреть клип на песню «Эй, удача» можно в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Алексей «Пыльная радуга» Румянцев выпустил трек «Просто так». О чем получился новый сольный релиз, рассказывает сам артист.
1: Это размышление о пути и о смысле. О том, что главный смысл – это отдавать всего себя миру, в котором живешь, делать для него искренне все, на что способен. И о том, что никто не знает, сколько лет, дней или секунд ему осталось топтать землю. Поэтому фантазируя на тему, что тебе не суждено увидеть завтрашний день, приятно осознавать, что отдал все миру, любимому человеку, всем, на кого хватило сил и любви. Очень банальная телега, но кроме любви здесь вообще ничего нет. Достойного внимания, все остальное реальная чепуха. Вот, ну а в куплетах, как это часто у меня бывает, калейдоскоп или раскадровка разных сильных впечатлений из разных времен.

0: Ну а группа «Пионерлагерь Пыльная радуга» успела этим летом выпустить еще и фит «Снуки». У музыкантов вышел совместный трек «Экклезиаст». Послушать оба новых сингла уже можно на всех цифровых площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Андрей Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Ну, я, конечно, ждал, что мне пришлют фразу из этого замечательного стихотворения Джани Родари. У каждого дела запах особый, только безделье не пахнет никак. Сколько не душится лодырь богатый, очень неважно, он пахнет, ребята. Так, но при всем при этом я говорю не столько о том, кто чем пахнет, да, какая специальность. Потому что, ну, например, если мы говорим про парикмахерскую, то там вообще, мне кажется, 2 миллиона запахов, вот, и все это очень сложно. А если мы говорим, ну, не знаю, ну, про какую-нибудь, не знаю, мастерскую, да, вот чем может пахнуть мастерская? Вот, может пахнуть какой-нибудь, не знаю, автомобильной химией или какими-нибудь техническими жидкостями. Вот, кстати, пишет Максим, 15 лет, из города Вологды, мое рабочее место — это мой гараж. И там пахнет советской мототехникой, бензином и маслом. Вот так вот. Что еще вы пишете? Так, привет, я столяр, и но у большинства людей запах солярной мастерской ассоциируется с запахом хвойных пород. А так как я в большем случае работаю с твердыми породами, то запахи немножко другие. И вот когда работаю с термодревесиной, то это просто обалденный запах копченого дерева. Слушайте, ну это, наверное, действительно что-то потрясающее, потому что дерево и так очень здорово пахнет. Мне кажется, что все, кто приходит в какую-нибудь такую мастерскую, начинают вдыхать. Да даже, честно сказать, в сетевых магазинах, когда там разрезают фанерку или что-то еще, прям получаешь огромное от этого удовольствие. Друзья, напомню, что у меня есть сертификат на двоих в аквапарк Карибия, который я в конце часа кому-нибудь выдам. А говорим мы сегодня о том, чем пахнет ваше рабочее место. Неважно, хорошо или там плохо оно пахнет, но у него все равно должен быть какой-то запах. Присылайте ваши сообщения через сайт наш.ру или через наших ботов.
0: Наша реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 14-81 от 11.08.2015.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим о том, чем пахнет ваше рабочее место, там, где вы работаете. Вот пишет нам: учусь на художника, запах мастерской, в корпусе еще в коридоре учуять можно. Пахнет красками, скипидаром и дошираками. Ну, такова жизнь художника. Здравствуйте, пахнет стоматологией, здоровыми улыбками, с уважением, пишет Ксения Александровна Смотаева. Вот сразу видно, врач Ксения Александровна подписалась. Пишет мне Андрей: прости, но когда разрезают фанерку или ДСП, уж молчу про МДФ, запах дерева сильно смешан с запахом клея. Да наверняка. Но все равно запах дерева там чувствуется, поэтому это уже приятно. Мое рабочее место пахнет иногда свежим постельным бельем, иногда булочками с корицей, иногда борщом, иногда кофе, иногда подгоревшей яичницей. Я удаленщица. Ну, понятно, у всех, кто работает на удаленке, запах стабильного у рабочего места точно нет. А у меня на работе пахнет жареной картошечкой. Работаю поваром. Ну, тут вот сообщение очень короткое, но я его зачитаю. Я ассенизатор. Запах соответствует. Зато зарплата супер и всем нужен. Согласен с вами абсолютно. Тем более, что у вас сейчас чуть ли не самая высокая зарплата.

0: Работа пахнет домом. Работаю удаленно. Вот еще хорошее сообщение. Добрый вечер, Андрей. У геологов пахнет котиками, свинками и дорогими минералами, пишет нам крошка-геолог. Друзья, а чем пахнет рабочее место у вас? Присылайте сообщение через сайт наш.ру или через наших ботов. С удовольствием их почитаю.
1: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И обсуждаем, чем пахнет ваше рабочее место, потому что у каждого рабочего места запах особый. Моя работа пахнет семейным счастьем, вкусной праздничной едой, которую я, к сожалению, могу только поедать глазами. Я свадебный фотограф. Ой, как вам тяжело. Вокруг все веселятся, так сказать, пьют игристое, едят, а вы при деле. Так, ладно, работаю геологом. В силу работы запахи практически всегда разные. И то тянет весенней тайгой, багульником. Летом саранка, ягоды. Все запахи неповторимые радуют и наполняют радостью и жизненной энергией. Очень красиво написали. Добрый, мне 53, я пайщик, паяю платы. Так вот, у меня каждый день, как из детства, когда мы с отцом собирали какой-то приемник или что-то еще, он был радиотехником. И вот этот вот запах канифоли. Ну, мне кажется, запах канифоли любят все. Вот нет человека, которому запах канифоли не нравится. Кстати, если есть такие, напишите, это будет удивительно. Так, доброго вечера. Приходя на работу в детский сад, утром пахнет кашкой или творожной запеканкой и свежесваренным какао. Родители хотят остаться на завтрак вместо детей. Да вообще, честно говоря, родители многие с удовольствием с детьми поменялись своими местами. Так, что еще? Вы пишете, работаю дома, пахнет домом. Конкретно сейчас пахнет клубникой, потому что я ее ем. Так, я вот не курю. А с обонянием все равно засада. Чувствую только очень сильные запахи. Сейчас нахожусь на улице, кругом деревья, кустарники. А чувствую только запах солярки и соседского гаража или краски. Правда, весной запах черемухи на даче почувствовал. Так, пишет наш слушатель, что еще? Я мама в декрете. Мое рабочее место пахнет молочком. Пишите, чем пахнет ваше рабочее место через сайт наш.ру или через наших ботов. И уже очень скоро буду подводить итог и выбирать, кому же достанется сертификат на двоих в аквапарк Карибия.
0: Наше радио.

0: Дмитрий Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И говорим сегодня о том, как пахнет ваше рабочее место. Чем, вернее, оно пахнет. Вот, добрый вечер, Андрей. Работаю в нефтяной шахте. Запах нефти такой, что после смены сходишь в парилку, примешь душ, а все равно приезжаешь домой. А сын такой радостный. Ой, папа, как от тебя вкусно нефтью пахнет. Пишет Юрий из Ухты. Вот, Юрий, если честно, я знаю, как пахнет бензин, керосин, все производные из нефти. А мне кажется, нефть я вообще не нюхал ни разу. Было бы очень любопытно. Так, Андрей Германович, я кадровик. Наш отдел кадров, вопреки старой шутке про кофе, пахнет разогретым принтером, цветами на подоконниках и немного пылью от ковролина. Наверное, так и должен пахнуть. Работаю на хлебобулочном производстве, поэтому запах свежего хлеба и булочек чувствую постоянно. А вот мне всегда интересно было кондитеру, насколько вот приедается этот запах, потому что когда вот человек просто его неожиданно поймал, этот запах, он вызывает восторг, а вот когда каждый день оно еще неизвестно. Так, мое рабочее место пахнет соляркой, выхлопными газами и немного духами «Красная Москва». Это я в будке. Я водитель большегруза, производителя парфюмерии, пишет нам Павел из Дмитрова. Друзья, я сегодня волюнтаристски отдам сертификат нашему слушателю, зачитаю. Верхние ноты, свежие сено, овес и прохладный утренний воздух. Средние ноты, теплая шерсть лошади, кожа седла. Нижние ноты, опилки, земля и тот самый неповторимый запах конюшни, который навсегда остается в сердце. Я работаю тренером по конному спорту. Получайте сертификат на двоих в аквапарк. И, ребят, в следующий час я тоже постараюсь сделать плодово выгодным.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СД Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
5: Наше радио. Сделано в России.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго компаниям разработать и представить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде наиболее уязвимых регионов. Он провел совещание по ситуации на рынке топлива, на котором особое внимание было уделено именно таким субъектам, прежде всего, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Новак также заверил, что внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на локальные перебои. Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию, особенно в приграничной области. Он заявил, что там каждый день падают беспилотники, а гарантировать безопасность в таких поездках сейчас никто не сможет. ВСУ атаковали белорусский автобус Минск-Анапа в Брянской области в этот же день. Всего в салоне находился 21 человек. Граждан Беларуси эвакуировали в Гомельскую область. Шестеро россиян также находятся в пунктах временного размещения. Пострадали двое водителей, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Пользователям мобильного приложения «Зеленая кнопка» с 1 июля стал доступен региональный природный парк «Белуха» в Горном Алтае. Это территория с несколькими популярными туристическими маршрутами. Теперь оформить и оплатить обязательное разрешение на ее посещение можно прямо со смартфона. Проект на Алтае реализуется в пилотном формате. В случае успеха к приложению планируется подключить и другие особо охраняемые природные территории региона. Как сообщил гендиректор новостного агрегатора СМИ-2 и сооснователь «Зеленой кнопки» Юрий Белоусов, за год предлагается охватить минимум 30 нацпарков, а за 3 года полностью подключить практически все популярные природные территории России к сервису. В Калининградской области нашли редкий янтарный самородок, возраст которого эксперты оценили в 40 миллионов лет, сообщил местный янтарный комбинат. Самородок весом 1,5 килограмма и размером 21 на 16 сантиметров сочетает в себе 2 разновидности балтийского янтаря. Находка получила название «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области. Сердцевина самородка состоит из матового самоцвета медового оттенка. Внешняя оболочка образована прозрачным янтарем, в котором сохранились фрагменты древнего леса, в том числе кора дерева и насекомые. Участники всероссийского конкурса «Пленэра» «Вологодские кружева» написали за один день с натуры 200 этюдов Кирилла Белозерского и Ферапонтова монастырей. Участники, педагоги и их воспитанники познакомятся с архитектурой русского севера, сообщили в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Среди 100 участников «Пленэра» педагоги-художники и их ученики в возрасте от 12 до 19 лет. Они рисовали образы, делали зарисовки, ловили атмосферу и показывали архитектурное своеобразие Кирилловской крепости. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Добрый вечер, друзья. Добро пожаловать в финальный час 10-бального шоу. Те, кто интересуется, куда делся мой напарник, он никуда не делся. Он в мини-отпуске. На следующей неделе, уже в середине недели, точно должен быть. По крайней мере, обещал, и я на это очень надеюсь. Прошлый час у нас, мне кажется, прошел замечательно. Давайте сделаем и этот час таким же приятным. У меня есть что вам предложить. У меня есть, собственно, билет, если это можно так сказать, но это не совсем так. У меня есть приглашение на экскурсию на 10 июля к нам сюда, на наше радио. Здесь есть что посмотреть. У нас вообще, честно сказать, очень интересно. И студию увидите, и музей уникальной музыкальной техники. И вообще, ребята, подъем обычно проводят эти экскурсии, они очень здорово рассказывают, и если получится, даже есть отдельные специалисты, которые проведут вам некий такой экскурс по музыкальным инструментам, в частности по гитарам. И кому-то я его в конце часа, собственно, с удовольствием вручу. Предлагаю обсудить в этом часе вот что. Я сегодня, мне попала сегодня на глаза информация, что что-то около 30% наших граждан отказались в этом году от поездки к морюшку. Ну, понятно, что там наши курорты, они не очень принимают на сегодняшний момент гостей, но это касается не только наших, это касается вообще, в принципе, поездки к морю. Я уже, честно скажу, давно не ездил в отпуск на море. Вот последнее время меня что-то на север потянуло, просто влюбился в Карелию. И в этом году мы тоже запланировали, вот буквально там через пару недель хотим туда отправиться. Если все будет благополучно и топливо получится достать себе на дорогу туда-обратно. Вот. Но это отпуск запланирован. А вот мне хочется с вами обсудить такую тему. Вы планируете отпуск или вы, собственно, так несколько спонтанно к этому подходите? Вот приходит дата, когда меня отправляют в отпуск, я сажусь, смотрю, куда бы мне отправиться и улетаю. Давайте поговорим на эту тему, кто куда отправляется в этом году в отпуск, какие планы, в каком составе вы поедете, по России или куда-то за рубеж. Буду ждать ваши сообщения традиционным способом через сайт наш.ру или через наших ботов. Давайте обсуждать, куда кто поедет отдыхать.
0: Наше радио.

0: Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И я поинтересовался, как вы планируете отпуск. Спонтанно у вас что-то получается. Взяли, сели, посмотрели, куда дернуть. И дернули, или у вас все запланировано, все разложено по полочкам. Вот что вы пишете. Добрый вечер. В этом году будем наслаждаться красками нашей чудесной природы на даче. Возьмем кошечку, она там балдеет, с сыном и с мужем. Клубник созревает, роз пахнут божественно. А лучок, петрушечка, прям с огорода, да к шашлычку. Вечерний костер, звезды, ну и банька. Ну и можно разок-другой море поменять на такое. На завтрак под вишней, пишет наша слушательница. Так, давайте продолжим. Добрый вечер. Наконец-то отпуск, кстати, завтрашнего дня. В выходные отмечаем 18-летие дочери, а через 5 дней поеду гулять по Казани. Одна. А в октябре полетим с мужем в Китай. Экскурсионный тур давно хотели. Ой, ну, хорошо вам и в Казань съездить, и в Китай слетать. Так, отпуск всегда планирую. А в мае были в Ростове-Великом, Костроме, Ярославле, в июнь была в Мурманске и в Териберке на Баренцевом море. Через пару недель едем в Питер и в Карелию. Но для Питера и Карелии, мне кажется, это вообще прямо самое идеальное время вы выбрали. С точки зрения и погоды, ну, белых ночей уже, скорее всего, не будет. Отпуск не планирую, поскольку время расставит все на свои места. В этом году ближайший отпуск в середине сентября. Можно двинуть куда угодно, посмотреть, какие будут туры в день выплаты отпускных. В этот раз поеду не один, и это прекрасный бонус, Артем пишет. У меня отпуск не запланирован никогда. Но вот в этом году что-то пошло не так, и поездку запланировали аж за полгода. Через пару недель едем двумя семьями, собаками, детьми в Архангельск к родственникам. Отпуск обещает быть насыщенным. Друзья, а что у вас с отпуском? Вы предпочитаете такой некий спонтанный вариант, когда сели, подумали, куда бы мне дернуть, или все-таки такой запланированный, спокойный и размеренный? Пишите через сайт наш.ру или через наших ботов. Почитаю ваши сообщения.
0: Наше радио.

0: наша реклама.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.

0: 3 по 4 июля 2026 года включительно.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
4: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
3: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
8: Наше радио.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: И обсуждаем отпуск. Какой вы предпочитаете? Запланированный отпуск или, наоборот, спонтанный? Рвануть куда-то, куда глаза глядят. Приветствую, Андрей. Наши всем добра. 20 августа едем с женой и дочкой в Питер на неделю. Беру с собой походное барахло, байдарки и так далее. И у меня два билета. Один домой вместе с семьей, другой в Карелию. На одного. Молчание, брусника, рыбалка, может быть, клюква, тишина, медитация без людей. Речка выбрана, будет зависеть от капризной дамы погоды. С уважением, пишет нам Евгений, турист из Тамбова. Жень, ну это замечательная история, но действительно погода в конце августа в Карелии может быть какой угодно. Но снег, наверное, еще не пойдет, конечно. 16 июля еду на 10 дней тоже опять в Карелию, на сплав по Колге, так, наверное, речка называется, с выходом в Белое море. А рыбалка, превосходная баня, знакомство с новыми людьми. Группа набралась полная, больше 20 человек. Ну, хорошо вам сплавиться, карельские сплавы, они красивые. А, добрый вечер, отпуск запланировал и... В то время зависит от случая. Если продастся дом, то поедем во Вьетнам всей семьей. Ну, успешной вам продажи дома, конечно, Вьетнам стоит, наверное, посетить. Доброго времени суток. С детьми без планирования никак. Так что планово уже в пятый раз всей семьей едем в Абхазию. Природа очень красивая. Маршрут по горам уже построен, так что ждем. Слушайте, ну, Абхазия, да, Абхазия очень красивая. Безумно красивая. Там же еще вот этот прекрасный Новоафон. Он очень здорово сделан, у них там сейчас современный поезд. Я, правда, был, мне кажется, лет 7 назад, но не думаю, что там что-то должно было особо измениться. Так, добрый вечер. Собираюсь в октябре с группой веселых женщин в Каппадокию. Полетаем на воздушных шарах, погуляем по горам и пещерам, попьем гранатовый сок, потом полетим к морю, там позагораем, поплаваем. Планировала с января месяца, пишет нам Алла из Санкт-Петербурга. Так, что еще вы пишете? Добрый вечер, полвечерника, спасибо. Но это так и есть. Работаю в свободном графике, поэтому отпуска бывают в любой момент. И могу быть как с запланированным, так и спонтанным. Что мне все надоело, сел в машину и куда-нибудь поехал по России. Но недалеко. Друзья, а как у вас дела с отпуском? Это будет спонтанный отпуск или уже точно запланированный? Пишите через сайт amnash.ru или через наших ботов. Уже очень скоро почитаю еще ваше сообщение и подведу итог и выдам кому-то приглашение к нам сюда, на наше радио.
0: Наше радио.

стен. Места нет для других систем. Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио.
1: Прям совсем чуть времени остается, почитаю еще ваше сообщение про спонтанный отпуск и запланированный. Мы с женой всегда заранее планируем и даты, и место, так как у родственников есть шикарная квартира в Сергиеполе, это почти Дагомыс, но только в горах. Один раз сюда, второй раз в Турцию. Сейчас планы поменялись. В Дагомыс не получается, а в Турцию что-то опасаемся, хотя уже внесли предоплату, пишет нам Алексей. Что еще пишете? Всегда планирую билеты заранее, беру через месяц, иду в поход по горам Северного Кавказа, пишет нам Олесь. Олесь, ну, хорошие вам прогулки по горам. Ну, и мне, наверное, пора все-таки уже подводить итог. Я, наверное, буду сам себе сегодня генератором случайных чисел, пусть будет 30 сверху. Сейчас, одну секундочку, посмотрим, кто это. Добрый вечер. Планы это наше все. Одна неделя в апреле на день рождения мужа, одна неделя в июне на день рождения мамы, две недели в конце лета для себя любимой на море. И так уже 20 лет. Ну, получайте еще приглашение к нам сюда, на наше радио. А я уже буду потихонечку прощаться. Услышимся теперь завтра. Некоторым жму руку крепко, некоторым делаю это нежно. И, ребята, пока. До завтра.
0: Игорь Седов и Андрей Ломанов. Шоу «10 баллов» на нашем радио. Наша погода.
2: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.

0: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньевича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньевича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
2: Где участок выбрать?
3: Какой фундамент?
2: Какой кирпич?
3: Сколько это вообще стоит?
4: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
5: Записывай. Запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство иностранных дел намерено вызвать посла Швеции в связи с атакой на российское посольство в Стокгольме. Об этом заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Минувшей ночью посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием дронов. Один из них сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал в непосредственной близости от здания Роспосольства. МИД назвал это попыткой запугивания сотрудников российского ведомства. В прошлом году посольство России в Швеции заявило об 11 атаках дронов. Свыше 1700 российских бойцов найдено в плену на Украине, сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее данным, на сегодня удалось вернуть более 1000 пленных российских военных. Всего в адрес омбудсмена поступило более 29 тысяч обращений по розыску военнослужащих и гражданских лиц. Лантратова сегодня провела рабочую встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спалярич. В рамках сотрудничества было проверено более 4000 украинских военнослужащих, которые содержатся в России. Центробанк скрыл на своем сайте список кредитных организаций, которые подключились или находятся в процессе подключения к платформе цифрового рубля. Об этом на полях финансового конгресса ЦБ сообщила заместитель главы регулятора Зульфия Кахруманова. По ее словам, таким образом Центробанк реагирует на различного рода санкции. Всего к платформе цифрового рубля сейчас подключено 30 банков. В конце мая вступил в силу 20-й пакет санкций Евросоюза, в рамках которого введен полный отраслевой запрет на учрежденные в России криптовалютные организации и платформы, которые имеет дело с переводом средств. Под запретом оказалась и поддержка в развитии цифрового рубля. Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил обязать маркетплейсы и интернет-магазины удалять объявления о продаже изделий, которые имитируют государственные награды. Он ответил, что в законодательстве в этой сфере существует правовой пробел, связанный с тем, что оно не распространяется на сувенирную продукцию и копии госнаград. Так, по словам главы СПЧ, если на маркетплейсе продается муляж ордена или медали как сувенир, привлечь продавца по действующим нормам зачастую невозможно, хотя нередко такие изделия практически неотличимы от настоящих наград. Фадеев считает, что необходимо предусмотреть повышенную уголовную ответственность, если использование поддельных наград связано с мошенничеством, получением льгот. Арсений Духно стал победителем чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Соревнования проходят в Калуге. Второе место занял Савелий Съедин, третий Иван Куляк. Духно 17 лет. На юниорском чемпионате мира прошлого года в Маниле он выиграл золотые медали в личном многоборье и в опорном прыжке. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: подвале кто-то рявкнул. Хай!
1: Наша реклама.
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
4: Наше радио. Так звучит наше

0: Наша реклама.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: летим отсюда, крошка. Заказывай любые ведра. Вот в никуда открыто окошко. Нам пора, нам пора.
1: Давай одевайся уже в темпе фокстрота, пока не сломали стальные ворота. Прощаться не будем, глотни лучше виски и улетим по-английски. Рано проснусь и покину постелья, а дыхание останется ровным, уж если случится с

0: Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама. Устали от тараканов, крыс, комаров? Хочется чистоты и спокойствия дома? Возьмите Докс. Люто, дико, мощно. Докс, Докс, Докс. Безопасно при правильном применении. Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
0: Наше. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5 класса с 15 до 10% от объема производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября. Вице-премьер Александр Новак сегодня поручил подготовить конкретные меры стабилизации ситуации с топливом в регионах, где не присутствуют крупные нефтекомпании. Он провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей министерств и отраслевых компаний. Россия в первом полугодии увеличит экспорт картофеля почти в 11 раз. За рубеж поставлено 164 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор. За счет картофеля общий экспорт овощей, корнеплодов и клубнеплодов вырос 2,3 раза. Так, отгрузки томатов увеличились в полтора с лишним раза. Кроме того, в первом квартале было экспортировано порядка 3,5 тысяч тонн фруктов и орехов. Наибольшие поставки пришлись на семечковые культуры. Это яблоки, груши и айва. Всероссийский союз страховщиков с 19 октября ведет в практику два новых стандарта по страхованию жизни, которые разработаны при поддержке Центробанка. Об этом сообщил в рамках финансового конгресса регулятора президент Союза Евгений Уфимцев. Новые стандарты касаются страхования жизни при оформлении потребительского кредита заемщикам и страхования по ипотеке. Сейчас они проходят согласование с Центробанком. Более простой стандарт, связанный со страхованием жизни заемщика при оформлении потребительского кредита, находится в более продвинутой стадии согласования. Второй, более сложный, включает не только страхование жизни при оформлении ипотеки, но также страхование залога и титула собственности. Участникам рынка предоставят переходный период для подготовки к запуску соответствующих стандартов. Почти половина из 62 театров Москвы, которые подведомственны столичному департаменту культуры, уже завершила сезон. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Фурсин. В свою очередь, директор театра Всеволода Шиловского Виктория Пархоменко рассказала в пресс-центре НСН, что летние выходные вовсе не означают спад интереса. Напротив, июнь радует аншлагами, а билеты порой раскупают в 5 утра в день показа. По словам Пархоменко, люди смотрят погоду и решают, пойдут ли они сегодня в театр. Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый годичный контракт с Вашингтон Кэпиталс, сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. 40-летний Овечкин получит зарплату 1 миллион долларов, бонус 4 миллиона 750 тысяч за сыгранные матчи, не менее 10 игр. Также предусмотрен подписной бонус 3 миллиона 250 тысяч долларов. Официальная среднегодовая зарплата Овечкина составит 4 миллиона 250 тысяч долларов. Для россиянина предстоящий сезон будет 22-м в НХЛ. Это самая длительная карьера в истории Кэпиталс. Овечкин рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. 929. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Наша радио.

0: наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.

тебе в разлуке нет, и не за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной, когда меня не станет. Иди за мной.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дежурные средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 100 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами, сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты над 11 областями, Краснодарским краем и Крымом. Между тем, Международное агентство по атомной энергии подтвердило наличие значительных повреждений в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции Энергодаре. Речь идет о пожарной части, атакованной ВСУ 30 июня. Она играет важную роль в обеспечении готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал неприемлемой любую атаку, которая подрывает ядерную безопасность. Эксперимент по сбору биометрических данных на границе позволил выявить 65 тысяч иностранцев, которые находятся в розыске или имеют ограничения на въезд в Россию. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Система экспериментально тестируется с декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла, а также на автомобильном пункте пропуска Маштакова в Оренбургской области. Без этой системы, по словам Медведева, проблемные иностранцы просто въехали бы, их ловили тут как тараканов по всей стране. Правовой режим эксперимента продлен до конца будущего года. Совет старейшин Чечни единогласно поддержал кандидатуру Рамзана Кадырова на предстоящих выборах главы республики. Решение приняли на собрании в Грозном. Сегодня, когда достигнут мир, стабильность и устойчивое развитие, особо важно сохранить единство всех тейпов, вирдов, религий и национальностей, которые проживают на территории Чечни, заявил председатель Совета старейшин Ризван Дадаев. В единый день голосования 20 сентября в Чечне одновременно пройдут выборы депутатов Госдумы, главы региона, депутатов парламента республики, а также представительных органов 15 муниципальных округов и города Грозного. Международная букеровская премия по литературе будет носить имя выходцев из российской Вологды Игоря и Дмитрия Бухманов. Об этом объявил фонд, который управляет вручением как самой букеровской премии, так и ее международной версии. Благотворительная организация выходцев из России взяла на себя обязательство финансировать премию в течение следующих 10 лет. Ее размер увеличат вдвое, с 50 до 100 тысяч фунтов стерлингов. Исследователи разгадали почти 500-летнюю загадку гибели братьев Медичи. Двух сыновей великого герцога Тосканы Козимо I де Медичи. Благодаря анализу древней ДНК выяснилось, что причиной их смерти, вероятнее всего, стала малярия. Кардинал Джованни де Медичи, великий герцог Франческо I де Медичи, умерли в 16 веке. Все это время историки спорили, что на самом деле стало причиной смерти двух представителей одной из самых влиятельных семей эпохи Возрождения. Одни считали, что они стали жертвами заговора и были отравлены мышьяком, другие говорили о тяжелой инфекции. Теперь международная группа ученых смогла поставить точку в почти 500-летнем споре. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает, курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.

0: Это был наш ремикс на Юлию Чичерину при участии Джизуса по ситуации в Европе, Беларуси и европейской части России. Всем привет, веду передачу прямо из ванны, установили нам в студии, спасибо. Погнали к новинкам. Андрей Куренков, наше радио «Пекло».
1: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
2: что сторожат старожилы, какое именно место красит человека и куда бродит вино.
1: «Фонотека» на нашем радио.
0: Года два назад на одной из онлайн-платформ вышел документальный сериал «Хит». Это такие музыкальные намедни по годам, начиная, по-моему, с 90-х и до наших дней, где разные артисты, режиссеры и музыкальные журналисты вспоминают песни разных лет и рассуждают о производстве хитов. Сильно не хватает ясной структуры и четкости повествования, но в меру интересно. Только если вы не абсолютный рокер. Это, конечно же, история попсового мира. В конце июня к этому проекту вышла музыкальная сцена после титров. Мини-альбом «Хит-трибьют». 6 кавер-версий. Нам подходит только одна, и по оригиналу, и по артистам. Найк Борзов и Юля Савичева записали кавер на трек Михея «Сука, любовь». Найк с Михеем был знаком, имеет право, Юля – приятное дополнение. Новая версия ушла от регги в сторону постпанка, хотя и такое в «Фонотеке» уже было. Спасибо Юле, что без гроулинга. У меня же из того времени, из времени Михея, осталась очень большая база интервью артистов. Что-то около 1500. Время от времени я использую их в этой программе. Есть несколько дисков с интервью Михея. Накануне выхода его единственного альбома «Сука, любовь». В одном из них он рассказывает историю из детства, отвечая на вопрос, что его хоть отдаленно роднит с рэпом. Сергей тогда выбрал криминал.
3: Его соседи говорили, что по тебе тюрьма плачет, Михей. Тюрьма плачет 100%. И родителям моим мне так было обидно. Это ужас. Ну а происходило из-за чего? Как-то просто вот дома я был, и никого дома не было. У мамы там, папы и так далее. Приспичило мне. Залез я в мамин кошелек. Она его почему-то оставила. Вот. Ну я так первый попавшийся. Я даже не разбирался на самом деле в купюрах, чего какая стоит. Ну я так смотрю, красная лежит, я ее раз. Это, ну, червонец оказался. Вот. И я взял червонец этот. 10 рублей тогда были бешеные деньги, можно в кабаке было обожраться и так далее. Ну, значит, я выхожу, вся моя шпана, она уличная, палит костер. Ну, я так невзначай, спокойно иду, так размахиваю красной бумажкой. И просто они такие вот шары сразу на меня такие выходили. О, а что это у тебя такое, в смысле? Ну, вот у меня деньги есть. Ну, я сразу там ребят беру там по плечу там. Ну, что, пойдем? Что будем делать? Мороженое кушать? Мороженое. Вот. И, значит, вот это мой первый воровской опыт. Значит, я взял друга своего там самого лучшего. И мы пошли в магазин. Ну, даем тетеньке эту купюру, значит. Нам мороженого. Сколько вам? Она говорит. А мы говорим, 10 пачек. Дайте нам мороженое. А, ну, девушка смотрит такая. Ну, тогда как бы детям, ну, откуда такие деньги у детей там, кто дал? Ну, сейчас у меня, говорит, сдачи нет. Я пойду разменяю. Но я все равно до конца не понимал. Я там тому рубль дал, тому просто дарил деньги уже потом, в конце концов. Вот. И самое главное, я подарил своей подружке. Хочешь, я тебе подарю вот 3 рубля? Говорит. Она, хочу. Спасибо, говорит. Вот. Я ей 3 рубля подарил. Ну, и что на следующий день? В общем, такая вот вся история, колбаса, все это произошло. И меня вот будет, как вот в этом фильме про бриллиантовую руку. Откуда? Оттуда. Вот такая же история происходит у меня, только меня мама будет с утра.
0: И вы представляете, вот на этих словах интервью обрывается. Дальше на диске нет кусочка прощания и развязки, что на утро сказала мама. И мы вряд ли уже когда-либо узнаем финал. Если, конечно, не было какого-то оригинала интервью на кассете, до того, как его нарезали на CD, и кто-то не утащил этот оригинал из архивов нашего радио. Вот бы его найти. Найк Борзов, Юля Савичева, «Сука,

0: на нашем радио.
1: Ну, какую еще новинку я могу представить сразу после Найка Борзова? Конечно, такую. Последний раз, когда мы виделись с Найком, он выразил свое недовольство по поводу моего преуменьшения его роли в творчестве группы «Забей». Я не согласился, но особо спорить не стал. В технические подробности создания ранних альбомов вникать лень. И насколько Найк там был главный, разбираться сложно. Короче, как мы и анонсировали ранее, группа «Хуй забей» отмечает 37-й день рождения. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас как холодом подуло. Под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском на дуло. Задержимся на цифре 37. Спасибо, Владимир Семенович. Нет, Бегемот и Карабас до дуэли не дошли к этому возрасту, а наоборот, зарыли топор войны и записали новый 25-й альбом «Сущность богинь». Без Найка Борзова, на всякий случай, 40, внимание, 40 песен, все по классике, посвящаются женщинам. Остроумные треки с фирменным сочетанием рока, панка и разговорного жанра. Тот самый развернутый панк-рок с узнаваемым жизненным настроением.

Что дали? Самый короткий трек на пластинке «Не смешно». 28 секунд. Самый длинный «Rock-Metal Ballad». Сервер. 2 минуты 14 секунд. Боже, как это долго. Остановимся на среднем варианте и постараемся не задеть ничьих чувств. Ни верующих, ни самокатчиков. Просто шутка. Карапуля. ХЗ. Автоподстава.

0: на нашем радио.
1: Новая неделя, новый тур шоу «Соль Легенда» от канала РЕН-ТВ. Кто пропустил первые выпуски, можете посмотреть их на сайте телеканала или на канале Муз-ТВ. Они взяли линейку в повторный показ. Любопытно, какие у них будут цифры по рейтингам. А в восьмом эпизоде шоу сойдутся опять наш-не наш. Джизус, запишем его в наши, и Данна Соколова, которая, кстати, тоже на нашем радио звучала и имела все шансы стать нашим артистом, но где-то свернула не туда. Чисто визуально кавер на песню «The Hatters» – сильнейший момент выпуска, спасибо гитаристу, но без картинки это все не работает. А изумление Юры Музыченко надо видеть особенно. Он был приглашенным членом жюри в этот раз. Поэтому у нас прозвучит все же «Джизус». Артист, который подошел к шоу очень борзо и во втором туре рок-версия своего хита почему-то сыграл на тот момент еще даже не вышедшую песню. Хорошо, что она по факту оказалась самым сильным номером нового альбома, но до хита ей еще далеко. Из двух каверов «По погоде за окном» хочется взять «Жару» Чичериной. Но Чичерина была в прошлый раз, поэтому берем другой. А «Жару», «Арию», «The Hatters» и все остальное вы можете увидеть и услышать в пятницу в 22:30 на канале РЕН-ТВ. Кстати, про ковер «Вертолет». На правке мастеров для эфира всех выпусков обнаружился титровый бардак. В каких-то словах была буква «Ё» с точками, как и положено, а в других просто «Е». Апофеозом стала песня Агаты Кристи. Ее подписали «Ковер Вертолет». Но вы этого уже не увидите, потому что на выходе все поправили.
2: Эпиграф. Рок-музыка для меня – это в первую очередь про честность, искренность, силу внутреннюю. Мне нравится про силу, которая есть в рок-музыке и которая, наверное, ну, лично я нигде больше не наблюдаю.
1: Джизус.
0: Наше радио. Сделано в России.
1: Ковер.

0: на нашем радио.
1: Блондинка Ксю сломала сердце. Не волнуйтесь, так называется новый сингл Ксении, а не на самом деле. «Сломала сердце» – эмоциональный и честный рассказ о любви, которая оставила после себя лишь осколки воспоминаний и незаживающие раны. Сквозь боль расставания, обиду и внутренний надлом, героиня находит в себе силы отпустить прошлое и поставить точку в разрушительных отношениях. Пу-пу-пу. А вот Ксюши же давно не было у нас в программе с историями. Давайте от метафоры разбитого сердца перейдем к случаям, когда, например, сердце действительно чуть не разорвалось от напряжения. Бывало?
2: Вспоминается одна гастрольная история. Мы летели на концерт, и все шло, как обычно, идеально, весело. Ровно до того момента, пока не выяснилось, что мы прилетели вообще не туда, откуда нас должны были встретить. Оказалось, что из-за путаницы с аэропортом нас ждали в другом месте. В итоге организаторы буквально устроили спецоперацию, срочно нашли машину, перехватили нас по пути. Без остановок мы летели на площадку. Успели буквально за несколько минут до саундчека, но все обошлось, и зато теперь нам некая наука появилась. Проверять билеты по пути в аэропорт и смотреть, тот ли аэропорт прилета и все остальное. Хотя потом, конечно, такие истории вспоминаются уже веселее, чем на тот момент себя чувствуешь.
1: История знакома очень, особенно про проверку билетов. Команда «Чартовой дюжины» во главе с Раисой Ивановной когда-то давно вылетала на концерт в Питер. Все билеты были у Антона Чернина, который, конечно же, приезжал в аэропорт последним. И все нет и нет его. Алло, Антон, ты где? Я еду, еду. Алло, Антон, ты где? Захожу в аэропорт уже, бегу. Алло, Антон, ты где? Ищу вас у стойки, ищу, не вижу. Алло, Антон, ты в каком аэропорту? Внуково. А мы в Домодедово, Антон. Занавес. Билеты поменяли, полетели другим самолетом. Надо сказать, что Антоха за время совместной работы сердечко мое искромсал, дай бог. Блондинка Ксю сломала сердце.

во время записи одной из таких самых эмоциональных партий, вот именно скрима, мы настолько увлеклись, что у студийного микрофона не выдержала мембрана. И в какой-то момент просто поняли, что записывать больше нечем. Посмеялись, конечно, что и песня называется «Сломалось сердце», и как раз микрофон именно сейчас сломался. Но мне кажется, что это как раз самый лучший показатель того, сколько эмоций было вложено в этот трек. И иногда на студии, конечно, идет все не так, как ты задумывал. Но вот именно эти моменты потом очень хорошо

0: на нашем радио.
1: Андрей Куренков, программа «Фонотека». The Star Killers. Настоящая рок-цунами с берегов Японского моря. Дальневосточный метал-команда с мощной, как Субару, тяжелые, как банки с черной икрой, и дикие, как амурские тигры. У высоких берегов Амура часовые родины стоят. Отвечали бы ребята на сообщения, было бы еще лучше. Вот эти чудесные парни к окончанию учебного года почти к выпускным вечерам, на неделю позже, подвели школьные итоги и выпустили номер «Учитель года». Школьные байки, запретные фантазии, интернет-безумие и припев, который будет преследовать вас после окончания всех уроков. И вот тут вы, друзья, не попали. Нельзя такое выпускать летом. Лучше бы в начале школьного года. А если серьезно, отвлечемся от училок и медсестер. Важная ведь тема – внешкольная свобода учителей. Признавайтесь, кто сталкивался с этим вот общественным порицанием соцсетей учителей? Что им можно выкладывать, а что нельзя? Вяжется ли это с образом учителя? С одной стороны, конечно, дети сейчас очень прошаренные. Сразу вскрывают всю личную жизнь преподавателя, соцсети и все отслеживают. Скандалы не заставляют себя ждать. Проверьте новости, найдете массу всего. Не берем вскрытие переписок, это вообще другое. Излишнюю откровенность я не одобряю, конечно же. Сайты для взрослых и все такое – это вообще за гранью. Не обсуждается. Но вот конкретно у меня в школе, у ребенка, уволили тихо хорошую математичку за простые фото с отдыха на море. Да, в купальнике. Но, блин, она молодая девчонка. После педвуза едва-едва. Замужем. И хороший при этом учитель. Тут я сильно против, но куда попрешь против общественного, пусть и безумного резонанса. Сложная, очень сложная история. Спорить и спорить, конечно. Всем преподавателям лучи поддержки. Я за вас. А сейчас просто шутка. The Star Killers. Учитель года.

0: на нашем радио.
1: Группа «Приличные люди», Санкт-Петербург, интеллигентный рок с человеческим лицом и партией флейты в ДНК выпустила новый сингл. К флейте вернемся чуть позже. «Появишься ты» — это саундтрек для тех, кто успел разочароваться в человечестве, пару раз в себе, завести внутреннего демона и научиться запивать его мятным чаем. Уже давно никто не бьет посуду и не пишет признания на стенках, потому что все взрослые люди и знают, что штукатурка нынче дорогая. Это песня о надежде, которая приходит без предупреждения, о любви, которая выглядит подозрительно правдоподобно, и о том, что иногда достаточно одного человека, наверняка приличного человека, чтобы закончился самый длинный понедельник. У нас тут в разговоре за кадром выяснилось, что с Галей Стругалевой нас объединяет история из самого начала музыкальной карьеры. Я не думал, что у кого-то она тоже была, но вот нате. Начнем с версии Гали.
2: Я родилась в Калининградской области, училась в школе в небольшом городке на побережье. И, как многие дети, очень любила ходить в школу. Но случился один момент, в классе так, наверное, в шестом, к нам пришел педагог по музыке, который нас прямо увлек умением играть на гитаре, своим умением петь. Появилась куча каких-то творческих кружков, куда мы не могли не пойти. И, естественно, мы с моим другом Саней решили пойти на хор, так как почему-то у нас прям очень сильно возгорело желание заниматься музыкой. И ходили мы на хор, и все было хорошо, пока меня не спалили, что я там не пою, а просто открываю рот. И так вот, когда меня спалили, мне пришлось все-таки запеть. И это был страшный тихий ужас. Потому что когда все пели «Ля!», у меня было «Ля!». В общем, педагог наш потерпел пару занятий, потом ко мне тихонечко подошел и говорит: «Слушай, Галь, ты давай занимайся спортом, не надо тебе петь». Но желание мое было слишком велико, поэтому музыку я не бросила. Мы стали с друзьями заниматься сами игрой на гитаре, кто как мог, кто чего умел, друг другу показывали, пели и таки распелись. Распелись из-за того, что даже начали петь в электричках. И это были наши первые карманные деньги, которые мы заработали сами. Это было прям для нас очень круто, и мы там прям много всего еще могли позволить на эти деньги.
1: Я же ходил не в кружок, а прям в музыкальную школу, и даже ее окончил. В какой-то момент времени я обнаружил, что все мои друзья куда-то ходят и где-то тусуются, без меня. Оказалось, в музыкалку. Я тоже пошел. Свободные места были только на кларнете, который я в тот момент увидел первый раз в жизни. И тут же на него записался. На первом уроке хора преподаватель сказал: «Так, кто-то ужасно фальшивит». Я сразу понял, о ком речь, но позволил учителю довести следствие до конца. Методом дробления поющих он безошибочно определил меня и тут же освободил от хора. Вообще, навсегда. И 5 лет я на хор не ходил. Играл вместо этого в оркестре. Школа ПГТшная такая, можно было. А весь первый год я играл на флейте. И только со второго курса мне дали кларнет. И вот мы, глухари, встретились в эфире. Галя, солистка музыкальной группы, и я, звукорежиссер и ведущий музыкальной радиостанции. «Приличные люди, появишься ты».

0: на нашем радио.
1: Группа из Котовска, Тамбовская область, звучала у нас в прошлой программе. Это был Twin Peaks. Другая группа из Котовска, «Мои качели», что чертовски забавное совпадение для такого небольшого города, прозвучит прямо сейчас. Да, у ребят была совместная песня, конечно же, Twin Peaks и «Мои качели» на 5.

0: Новая сольная работа моих качелей называется «Прости, не скучай». В ней группа уходит от привычного гитарного напора в сторону более лиричного звучания с элементами трип-хопа и даже хип-хопа, сохраняя фирменную эмоциональную честность. Песня о внутреннем кризисе и опыте проживания депрессии, рассказанная без драматизации и клише. Но это как-то чертовски серьезно. Давайте сбросим философский градус для входа и окунемся в самое начало музыкальной карьеры моих качелей. Игорь Воробьев.
1: Ну, это была наша первая серьезная поездка в Москву, первый нормальный клуб, первый большой выезд. Ну, мы еще тогда, конечно, плохо понимали, как вся эта музыкальная тема-то устроена. Приезжаем, значит, в клуб, нас зовут в гримерку. Организатор сразу обозначает и говорит о том, что, ребят, имейте в виду, что в клуб с собой можно пронести только то, что у вас есть в райдере, что там написано. Но мы на другие группы смотрим, они начинают заполнять листочки, писать, кому сколько пива, кому виски, кому колы, ну и так далее. А мы почему-то внутри себя были глубоко убеждены в том, что райдер – это то, что клуб нам обязан предоставить как выступающим. Мы сидим в гримерке уже там минут 40, ничего не происходит. Начинаю нервничать, не понимать, что к чему. Подхожу к организатору, говорю, где наш райдер и когда нам его принесут-то? Он на меня смотрит, говорит, вон через дорогу пройдите и там все возьмете. Мы всей толпой идем в магазин. Гитарист наш заходит, с видом будто мы Металлика. Подзывает сотрудницу, абсолютно серьезно ей говорит, здравствуйте, мы группа «Мои качели». Мы сегодня выступаем в том-то клубе. Нам по райдеру положено 8 банок пива. Продавщица стоит с открытым ртом. Мы продолжаем гнуть свое, зовем директора. Директор магазина выбегает. Красный, как помидор. Гитарист стоит, тычет пальцем в бумажку и доказывает, что ему по райдеру обязаны выдать. Минут 5 длился цирк. Мы уже со стороны наблюдаем, угораем, начинаем доказываться, что где-то произошла ошибка. И как оказалось по итогу, райдер в том клубе был не список того, что нам должны предоставить, а список того, что мы можем с собой пронести внутрь.
0: Это вы какой-то очень крутой клуб нашли, ребята. Ладно, там, принести с собой, я понимаю. Но еще и список этого составить для организаторов – это улет, конечно. Песня. Когда война идет внутри тебя, она неизбежно затрагивает и близких людей. Важно не потерять контроль над собой и помнить о тех, ради кого стоит возвращаться к нормальной жизни. Мои качели. Прости, не скучай.

на нашем радио. Группа Тюнникова и Композит выпускают EP «Годовалые кольца». Хотя по факту это, конечно же, времена года. Как у Вивальди, у Чайковского, у Гайдна, у Десятникова, наконец, у групп «Радар» или «Море лун». Теперь добавляем в этот ряд и Юлю Тюнникову. Ее «Годовые кольца» — это собрание песен, написанных и записанных в разное время, не только одного года, а вообще разных лет, и объединяет их лишь принадлежность к определенному сезону. Зима, весна, лето, осень и снова зима. Колесо года и калейдоскоп времен, настроений и музыкальных стилей. От блюз-рока до фолк-рока. Три песни давно известны поклонникам группы, две относительно недавно, но в плоскость цифровых изданий почти все выносятся впервые. У песен есть дух и обаяние времени, разбитая квартира 90-х, подмосковный весенний сад, шумная лодочная станция, все узнаваемо, близко и понятно. Поскольку все песни записаны в разное время, то в одном наборе они еще и объединяют разные этапы проекта, разные составы группы, разных музыкантов, в том числе и уже ушедших из жизни. Возможно, в дальнейшем будут дописаны еще сезонные песни, и тогда пластинка разрастется до лонгплея, но это пока просто творческие планы. И это все на сегодня. Спасибо Наташе Памир Табачковой и Сергею Доктор Ватсон Марченкову за помощь в подготовке программы. Меня зовут Андрей Гомер Симпсон Куренков. Подпись в моем паспорте расшифровывается как «Хорошей музыки должно быть много». Всем пока и до встречи через неделю. Тюнникова и Композит. Письмо 94.

0: «Ипотека» на нашем радио. Наша погода.
1: Завтра в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду.
0: Наша реклама.
2: Предприниматели, 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Записывай, запоминай.
6: Телефон рекламной службы в Казани 500-54-20.
5: Наше радио. Проверено временем.

0: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
1: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил один из лидеров группы 2517 Антон Завьялов.
0: Авторские новости.
1: В первые выходные июля многие рок-музыканты выступят в двух столицах. Так, группа «Кино» соберет СКА-арену в Санкт-Петербурге, а «Холидей Бой» – московский стадион «Динамо». В Москве также выступят Алиса, Кипелов и Бон с Кнопкой. Комнаты культуры порадуют фанатов Чите. Эпидемия отправится в Южную Сахалинск и Искитим Новосибирской области. Антон Завьялов на днях начал сольную карьеру с трека «Туман». Он объяснил, какой это будет жанр.
2: Мне хотелось более легких форм, более простых мелодий, потому что много разной музыки сочинил. Поп-музыка — это понятие растяжимое. Майкл Джексон тоже поп-музыка, и как и Джордж Майкл, так и певица Адель. То есть она тоже может быть разной. Но я буду делать ту поп-музыку, которую люблю я. Со смыслом, со вкусом будут синглы, а первый альбом можно будет о нем подумать в следующем году.
1: Завьялов также раскрыл будущее группы 2517, которая давно не дает концертов.
2: Был официальный пост от группы, что группа, по крайней мере, на эти два года, на 25-26 концертов не дает. Будет ли она давать дальше? Андрей сказал, что группа будет существовать в любом случае, покуда он жив. Я скажу только одно. Сейчас я сосредоточен на сольном творчестве. Какое продлится это время, я не знаю. Случится ли так, что когда-то вернемся, мы сделаем что-то вместе, дадим ли совместный концерт? Значит, так будет. Если нет, то нет.
0: Авторские новости.
1: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Три мушкетера» в Театре Моссовета и спектакль квартета «И письма, и песни мужчин среднего возраста». Антон Завьялов отметил, что в театральном творчестве он сейчас сосредоточен на спектакле «Дон Жуан». Главную роль играют Никита Калагрев и Андрей Бледный из группы 2517.
2: Он будет еще попадать минимум год в топ, так же, как в предыдущий спектакль с Никитой Калагривым, который играет уже 3 года про Маяковского. Каждый спектакль «Аншлаги», потому что не буду умалять здесь способности режиссера, но Никита Калагривы — это сейчас топ-звезда, и он интересен людям. А «Дон Жуан» — это еще и Андрей Александрович принимает участие. Мы с парнями делаем музыку как перформанс.
1: По словам Завьялова, Калагривы еще до знакомства с музыкантами слушал группу 2517.
2: Мы как раз, когда пришли на Маяковского, на этой почве познакомились с ним. Он сказал, что давний наш слушатель, и здорово бы попробовать сделать что-то вместе. Вот, сделали.
0: Авторские новости.
1: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут комедии «Дед Фомич» Никиты Калагривым и «Касса невест» с Алексеем Воробьевым. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
0: Национальная служба новостей представляет.

0: за сценой.
1: Всем привет, это Игорь Паньков. Сегодня узнаем, как сработались группы Татуин и Без Б, и обсудим новые релизы от команды Пионерлагерь «Пыльная радуга». Группа Татуин и Без Б выпустили совместный сингл «Эй, удача». Фит обсуждался давно и, по словам музыкантов, был абсолютно неизбежен. По словам лидера команды Татуин Романа Кузьмина, они с Сергеем Василевским из группы Без Б быстро нашли общий язык. Ведь хорошие вещи делаются легко и сами собой.

0: Послушать новый сингл и посмотреть клип на песню «Эй, удача» можно в том числе в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Алексей «Пыльная радуга» Румянцев выпустил трек «Просто так». О чем получился новый сольный релиз, рассказывает сам артист.
1: Это размышление о пути и о смысле. О том, что главный смысл – это отдавать всего себя миру, в котором живешь, делать для него искренне все, на что способен. И о том, что никто не знает, сколько лет, дней или секунд ему осталось топтать землю. Поэтому фантазируя на тему, что тебе не суждено увидеть завтрашний день, приятно осознавать, что отдал все миру, любимому человеку, всем, на кого хватило сил и любви. Очень банальная телега, но кроме любви здесь вообще ничего нет. Достойного внимания, все остальное реальная чепуха. Вот, ну а в куплетах, как это часто у меня бывает, калейдоскоп или раскадровка разных сильных впечатлений из разных времен.

0: Ну а группа «Пионерлагерь Пыльная радуга» успела этим летом выпустить еще и фит «Снуки». У музыкантов вышел совместный трек «Экклезиаст». Послушать оба новых сингла уже можно на всех цифровых площадках. И на сегодня это все. С вами был Игорь Паньков. Еще больше новостей ждут вас на сайте наши.ру и в телеграм-канале наши_ру. Снова отправимся за сцену уже завтра. Берегите себя.
1: За сценой. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Выиграйте скутер и другие призы от «Магнит». С 15 июня по 12 июля 2026 года совершите покупку на сумму от 700 рублей или товары партнера акции с картой «Магнит Плюс» и принимайте участие в розыгрыше. Акция проводится в магазинах «Магнит» у дома и «Моя цена» в Ульяновской области, в городе Ульяновск и городе Казань. Есть ограничения. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения размещена в магазинах.
2: Предприниматели! 16 июля в IT-парке «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Ищите уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья? Всегда будет в тренде.
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Записывай. Запоминай.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 500-54-20.
13: Наше.
14: Наше.
13: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5 класса с 15 до 10% от объема производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября. Вице-премьер Александр Новак сегодня поручил подготовить конкретные меры стабилизации ситуации с топливом в регионах, где не присутствуют крупные нефтекомпании. Он провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей министерств и отраслевых компаний. Россия в первом полугодии увеличит экспорт картофеля почти в 11 раз. За рубеж поставлено 164 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор. За счет картофеля общий экспорт овощей, корнеплодов и клубнеплодов вырос 2,3 раза. Так, отгрузки томатов увеличились в полтора с лишним раза. Кроме того, в первом квартале было экспортировано порядка 3,5 тысяч тонн фруктов и орехов. Наибольшие поставки пришлись на семечковые культуры. Это яблоки, груши и айва. Всероссийский союз страховщиков с 19 октября ведет в практику два новых стандарта по страхованию жизни, которые разработаны при поддержке Центробанка. Об этом сообщил в рамках финансового конгресса регулятора президент союза Евгений Уфимцев. Новые стандарты касаются страхования жизни при оформлении потребительского кредита заемщикам и страхования по ипотеке. Сейчас они проходят согласование с Центробанком. Более простой стандарт, связанный со страхованием жизни заемщика при оформлении потребительского кредита, находится в более продвинутой стадии согласования. Второй, более сложный, включает не только страхование жизни при оформлении ипотеки, но также страхование залога и титула собственности. Участникам рынка предоставят переходный период для подготовки к запуску соответствующих стандартов. Почти половина из 62 театров Москвы, которые подведомственны столичному департаменту культуры, уже завершила сезон. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Фурсин. В свою очередь, директор театра Всеволода Шиловского Виктория Пархоменко рассказала в пресс-центре НСН, что летние выходные вовсе не означают спад интереса. Напротив, июнь радует аншлагами, а билеты порой раскупают в 5 утра в день показа. По словам Пархоменко, люди смотрят погоду и решают, пойдут ли они сегодня в театр. Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый годичный контракт с Washington Capitals, сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. 40-летний Овечкин получит зарплату 1 миллион долларов, бонус 4 миллиона 750 тысяч за сыгранные матчи, не менее 10 игр. Также предусмотрен подписной бонус 3 миллиона 250 тысяч долларов. Официальная среднегодовая зарплата Овечкина составит 4 миллиона 250 тысяч долларов. Для россиянина предстоящий сезон будет 22-м в НХЛ. Это самая длительная карьера в истории Capitals. Овечкин рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. 929. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Небо звездное, метель августа. На дороге машинка не телится. Возят засуху, а мне радостно. Знаю точно, погода изменится. Я смотрю наверх, там, где мы живем. Так все тихо, сухо, да правильно. Я же из тех, кому нет победы днем. Я как степь дышу сном неправедным. Я по засухе, ведро полное.

держит бой, и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли.

организации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.